0: Радиус FM. Наше.
1: Сердце на куски.

0: детей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM.

0: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем в Витебске плюс 22-24, в Минске и Могилеве 23-25 со знаком плюс, в Гомеле 24-26 градусов тепла, в Гродно 26-28 выше нуля, в Бресте плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем в Витебске плюс 22-24, в Минске и Могилеве 23-25 со знаком плюс, в Гомеле 24-26 градусов тепла, в Гродно 26-28 выше нуля, в Бресте плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 370 29 900 20 70 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радиус FM. Биби Рекса и Фейтлесс. New Religion.

0: Радиус FM.
1: Алиса, как слушать музыку без подписки?
2: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса,
2: уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Радиус FM о погоде.
5: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем в Витебске плюс 22-24, в Минске и Могилеве 23-25 со знаком «плюс», в Гомеле 24-26 градусов тепла, в Гродно 26-28 выше нуля, в Бресте плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

0: рекламы. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Play on the legend level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: VM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу. 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM.
5: Что?

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении на Радиус FM.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Ну что, как любит говорить мой соведущий Вася Чехов, у нас большая репетиция большого праздника. Да. Еженедельного, это, конечно же, пятница. Сегодня четверг, на календаре 25 июня. Мы продолжаем отдыхать летом, продолжаем кайфовать от того, что происходит этим летом. На самом деле оно насыщено всякими праздниками, тусовками. Это тоже не может не радовать. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что будет происходить в эфире «Пробудителей» на Радиус FM. 7 утра в Беларуси, и мы готовы.
2: А происходить будет много всего интересного. В ближайшие полчаса, например, у нас Астролайф. Это твой гороскоп на этот четверг.
1: Далее улыбнула. Первые на сегодня мемы и шутки из интернета.
2: Потом, пока ты спал, расскажем о монахе, который стоит на ногах, не садится, не ложится уже 5 лет.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, какие новости?
3: Всем привет, расскажу о погодном предупреждении для белорусов и про необычную пиар-акцию третьего сезона сериала «Дом дракона».
0: Беларуси, 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Температура воздуха по юго-западу Беларуси сегодня достигнет плюс 30 градусов. В целом же по стране столбики термометров в среднем могут прогреться до плюс 27. В Белгидромете предупредили, что в последующие 2 суток в Беларуси будет наблюдаться неблагоприятное гидрометеорологическое явление. Объявлен оранжевый уровень опасности. В вузах Беларуси 27 июня стартует прием документов от абитуриентов-целевиков. Формат проведения приема в последние годы сохраняется. Комиссии будут работать по 2 июля. С 4 по 10 июля пройдут вступительные испытания в устной или практической форме. Зачисления проведут до 12 июля. Напомню, целевой договор гарантирует бесплатное обучение и последующее трудоустройство. С начала года в Беларуси построено 900 базовых станций мобильной связи, рассказал представитель Минсвязи Павел Ткач. В течение этого года наш инфраструктурный оператор планирует построить еще 2000 станций. И из них более 60% в сельской местности. Такими темпами крупные места, где мобильная связь недоступна, уже к концу года будут закрыты, подчеркнул он. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах обновить НАТО и усилить европейское направление альянса. «Мы повышаем наши расходы на оборону до 3,5%. Правительство ФРГ намерено достигнуть этого показателя уже в 2029 году», — уточнил он. По словам немецкого политика, это то, о чем члены НАТО договорились на саммите в Гааге. Механический дракон пролетел над лондонским Тауэром в преддверии выхода 3-го сезона сериала «Дом дракона». Дракон весит 13 килограммов и имеет 23 подвижные части, а парит он благодаря лопастям, встроенным в ноги. На его создание ушло 3 месяца, сообщает портал Wales Online. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – это признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси сегодня переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Минске и Могилеве 23-25 тепла, в Гомеле днем плюс 24-26, в Гродно плюс 26-28, в Бресте днем 28-30, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». И далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будите на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет себе, 7 часов 9 минут в стране, это Радиус FM, наше утро начинается, и начинается оно правильно, не с планерки, с инструкции на этот день. Пробежались мы по всем гороскопам, отобрали самые позитивные, сейчас про себя расскажем, а потом и про тебя,
2: Пашка. Слушай, Вась, ну я пользуюсь тем, что умею.
1: Ну и хорошо.
2: Да, очень чудесно, мне нравится.
1: У меня сегодня все как всегда, ничего необычного и, кстати, без негатива.
2: Вот. О, это все самое главное.
1: Да, это прогноз для нас, теперь давай посмотрим, каким четверг будет у тебя.
0: Астролайф.
1: Итак, овны, сегодня нам с вами лучше действовать честно и обдуманно. Осторожность поможет избежать ошибок и сохранить силы.
2: Тельцы, день поможет показаться немного неопределенным, поэтому не спешите с решениями и позвольте себе немного отдыха.
1: Близнецы, не откладывайте важный выбор, иначе обстоятельства или другие люди сделают его за вас.
2: Раки, иногда лучший способ добиться результата – вовремя отступить и дать ситуации время измениться.
1: Львы, сегодня стоит больше доверять своей интуиции, но при этом не забывать о здравом смысле.
2: Девы, ваше умение красиво и убедительно говорить произведет отличное впечатление на окружающих.
1: Дерзайте, вы талантливы. Весы, энергии у вас будет много, однако постарайтесь учитывать возможности и настроение тех, кто рядом.
2: Скорпионы, если происходящее покажется непонятным, не спешите с выводами, скорее всего встанет все на свои места.
1: Стрельцы, день способен удивить неожиданными событиями, поэтому лучше сохранять гибкость и хорошее настроение.
2: Козероги, сегодня вы сможете открыто говорить о своих мыслях и чувствах, не опасаясь серьезных последствий.
1: Это здорово. Водолей, ваш авторитет заметно возрастет, поэтому используйте свое влияние разумно и с уважением к окружающим.
2: Ну и закончим рыбами. Успех во многом будет зависеть от умения работать в команде и находить общий язык с коллегами.
1: Ну мы-то с тобой точно найдем общий язык через парочку минут в нашем эфире «Улыбнуло». Начнем делиться мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. Радиус FM.

0: будители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 16 минут на Радиус ФМ, прямо сейчас улыбнула, мы вместо тебя пробежались по интернету, отобрали оттуда лучшие мемы и шутки, сейчас будем делиться.
2: Ну поехали, простите заранее, но меня просто порвало.
1: Давай.
2: Папа, а где та фигня, чтобы картошку чистить? Ушла в магазин.
1: Фу, ладно, хорошо. Я тогда такую немножко разбавлю. Ты умеешь ориентироваться по звездам?
3: Нет, не умею. Слушай, это очень просто. Я тебя сейчас научу. Где звезды, там небо.
1: Такая очень простая.
2: А ведь да.
1: А ведь да, через пару минут.
0: Пробудители на Радиус ФМ. Реклама.
4: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
5: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
6: Куда собрались?
7: Вам заняться нечем.
8: Зачем эти трудности?
9: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
0: Реклама. Радиус ФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, 7 утра, 22 минуты в стране. Прямо сейчас мы расскажем о монахе, который стоит на ногах уже 5 лет.
0: Пока ты спал.
2: И мне кажется, страна должна знать героя, пусть не своего, но должна по имени, поэтому я попытаюсь это произнести. Даулат Гири Джи Махарадж. Вот так его... Ну, кстати, это не самое страшное.
1: Двоюродный брат мой Лепис.
2: Да, что могло случиться. Он монах-аскет. Монах-аскет из Индии. Он не садился, не ложился, ну, в общем, не переводил себя ни в какое другое положение, кроме как стоя на ногах, уже 5 лет.
1: 5. Нормально.
2: И дело не в каком-то там суперклее, да, это не какая-то очередь за новым 19-м айфоном, который он там решил занять пораньше. Дело в том, что он дал вот такой обет. Обет, я имею в виду, в смысле, не поесть.
1: Обещание.
2: Сейчас для тебя, да. Mm-hmm. Спасибо. Простоять так 12 лет. 12 он должен простоять. Он еще даже половины не простоял. В интернете есть фотографии. Зачем они это делают? Ну, это хороший вопрос, зачем они это делают. Но они так очищаются, там преисполняются энергией. Вот идущего к реке знаешь? Mm-hmm. Знаешь. Вот то же самое, только тот шел, этот стоит. Я видел ноги. Его, в смысле.
1: Я вот сейчас на них смотрю, это ужас.
2: Это просто кошмар. За ними ухаживают другие монахи-аскеты, там мажут их какими-то лечебными мазями, травушками и прочим. Ну, естественно, вся кровь...
1: Это все бесполезно. Все,
2: скорее всего, это бесполезно. Через 12 лет они ему просто, ну, как минимум, не понадобятся. А они так считают, что так они приблизятся к божеству. И мне кажется, что если он простоит так 12 лет, к божеству он действительно, ну, станет чуточку ближе, чем если бы остался на земле.
1: Да. Через 12 лет он поставит эти ноги на полку рядом.
2: Это знаешь, когда спортсмен уходит из спорта и говорит, коньки на гвоздь.
1: Да, я про это и говорю.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Радиус FM. Радиус FM.
1: В Беларуси 7 утра 30 минут. Пробудите ли на Радиус FM. Всем доброго, а самое главное, теплого утра четверга. Мы продолжаем.
2: В ближайшие полчаса интерактив Эйс Вентура. Послушаем вместе с тобой то, что в обычной жизни ты вряд ли станешь слушать, а в качестве моральной компенсации, ну, если справишься, конечно, вручим тебе подарок.
3: Ну, а потом у нас улыбнулась свежая порция мемов и шуток из интернета специально для тебя.
1: И прямо сейчас, конечно же, в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, что там с дорожной обстановкой.
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Янковского до Притыцкого время проезда 8 минут, и от улицы Любимого до Льва Сапеги тут проезд займет 7 минут. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Минске и Могилеве 23-25 тепла, в Гомеле днем плюс 24-26, в Гродно 26-28 выше нуля и в Бресте 28-30 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM. Пробудители.
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 37 минут в Беларуси. Привет, это Радиус FM. Делай погромче, потому что начинается моя любимая часть. Буквально через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек и, внимание, классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: Если ты отгадаешь, какое же слово мы взяли и запикали звуком животного в треке, ты получишь от нас классный подарок, брендированную фитнес-бутылку от Радиус FM.
3: Ну что ж, давай попробуем. Оставляй заявку на участие в нашей игре в Телеграм. Заходи в нашу официальную группу Радиус FM в Телеграм. Находи в самом низу такой маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
6: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товар удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу «Тур-216» проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.

0: Смертикамед.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
2: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Сыр мягкий Банфеста жирностью 70%. 7,99 за 500 грамм. Кофе в зернах Далмайер Продома. Германия. 34,99 за 500 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.41 в стране. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас играют в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила очень просты. Мы берем кусочек трека и одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Если игроку удается отгадать, что же за слово мы запикали, он забирает свой приз, брендированную фитнес-бутылку от Radius FM.
4: Сегодня утром с нами играет Вероника. Вероничка, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро, что делаешь?
5: Я уже давно проснулась.
4: Уже ты как будто хвастаешься.
3: Правильно, а чё бы не похвастаться рано-то?
4: Хорошо, а ты давно встала, ты уже едешь на работу, на работе или все еще дома?
5: Нет, я еще всё собираюсь.
4: А чё ты так рано встала тогда?
3: Ну, чтобы собраться.
4: Мужа провожала. Вот.
6: Дайте ей аплодисменты. Да. Боже мой.
4: Давайте.
6: Боже мой, как это звучит.
4: Знаешь,
6: чудесно.
4: Она встала сильно раньше, чтобы провести мужа, который встал, вот так плюнул на ладонь, волосы назад зачесал.
6: И красивый.
4: Хорошо. Вероничка, будем играть?
5: Будем.
4: Готова слушать?
5: Да.
2: Итак, внимание, задание.

0: тебе огонь. Итак, такая ночь у нас. Возьми ее сегодня всю в свою ладонь. Поймай таксонь, меня не тронь.
1: Какой кошмар.
2: Я сколько раз тебя просил свои треки не закидывать.
1: Это сказать. Случайно просочилось.
2: Итак, Вероника, в свою ладонь поймай таксонь, меня не тронь.
3: А в свою ладонь.
1: В свою ладонь, думаешь? Ну что, и да. Муж...
2: Сказала, как отрезала.
1: Как отрезала.
2: Слушаем.
0: Возьми ее сегодня всю свою ладонь.
1: В свою ладонь!
0: Разожги в себе огонь.
1: Извини,
2: конечно, конечно. Извини. Твою композицию надо было дослушать. Да. Отлично. В свою ладонь. Совершенно верно.
0: Мы тебя поздравляем. Как говорится, проснулась, сыграла, победила. Мы тебя поздравляем. Брендированная фитнес-бутылка твоя.
4: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
4: Реклама.
6: Задай ритм лету с Вилла Брасло.

0: подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7.49 в стране. Время хорошего настроения. Радиус FM здесь улыбнула. Здесь пробежались по интернету, собрали мемы. Сейчас будем озвучивать.
2: Господа, наша компания выиграла тандыр. Может быть, тендер?
1: Ты знаешь, так даже лучше. Я продолжу тогда. Ученые скрестили кота с ящерицей. Теперь его невозможно надолго кастрировать.
3: У меня такая социальная. В наше время тоже были социальные сети. Вот пишешь на стене подъезда имя, а через день тебе рядом и статусы, и комменты.
1: Хорошо.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: родители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
2: Нет, но я хочу тебе сказать, что кофточку все-таки с собой утром надо взять. Я надеюсь, что днем этого не продлится, но если ты сейчас выходишь из дома, накинь что-нибудь наверх.
3: Чтобы потом целый день таскать это в руках.
2: Душный Вася. Вот видишь, мышление либо позитивное, либо ты Вася Чехов.
3: Либо реальное, да.
2: Одно из двух. 7 утра, 59 минут в Беларуси. Привет, это Радиус FM. Сейчас расскажем о планах на будущее.
4: В ближайшие полчаса улыбнула, продолжим дарить тебе хорошее настроение этим утром.
3: Далее игра «Вива» в эфире. Два билета на два дня фестиваля «Вива Браслав».
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет тебе, рассказывай, какие новости?
5: Всем привет, расскажу о начале форума регионов Беларуси и России, а также про последствия землетрясений в Калифорнии.
1: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
5: Сегодня в Минске стартует 13-й форум регионов Беларуси и России. Ожидается, что стороны подпишут десятки новых соглашений и дорожных карт. Вероятнее всего, общая сумма контрактов может перевалить за 900 миллионов рублей. Кроме того, на форуме обсудят товар союзного государства. Это будет высокий статус для совместной продукции. Милиция Витебска перейдет на усиленный вариант службы в дни Славянского базара. Помощь им окажут сотрудники и военнослужащие внутренних войск из других районов Беларуси. Также будут привлечены дружинники. Кроме того, будет увеличено количество рубежей безопасности, но это не отразится на комфорте зрителей и участников фестиваля. Техническая группа по реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США вновь соберется в конце июня. Об этом сообщил госсекретарь штатов Марко Рубио. Напомню, Вашингтон и Тегеран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий, в том числе в Ливане. В Калифорнии более 7 тысяч домов остались без света после землетрясений. Первое наиболее сильное землетрясение 24 июня произошло около 18:10 по минскому времени на глубине 12,9 километров и на расстоянии 11 километров от Редвуд-Вэлли в округе Мендосино. По сообщениям местных новостных изданий, землетрясения привели к трещинам в стенах домов и перебоям в электроснабжении. Белоруска Александра Соснович прошла финал квалификации уимблдонского теннисного турнира. В матче второго круга теннисистка победила австралийку Сторм Хантер 5-7, 6-1, 7-5. Ранее в финал квалификации пробилась еще одна белорусская теннисистка Ирина Шиманович, которая обыграла бельгийку Грет Миннен 6-4, 6-2. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375 29 103 64 64. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз – 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По Беларуси сегодня переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Минске и Могилеве 23-25 тепла, в Гомеле днем плюс 24-26, в Гродно плюс 26-28, в Бресте днем 28-30, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Все так, улыбнула, будем улыбаться прямо сейчас. 8 часов 8 минут на Радиус FM. Лови мемы и шутки.
2: Ребят, в общем, рассказываю лучшее средство запомнить свадьбу.
1: Давай.
2: Есть догадки какие-нибудь?
3: Трезвость.
2: Мима.
1: Фотоаппарат.
2: Мима.
1: Видео.
2: Взять на нее кредит.
1: Слушай, хорошо. Причем, если взять в день свадьбы, то еще и день запомнишь. Хорошо. Так, у меня, смотри, такая. Водитель маршрутки – единственный человек, который может закрыть дверь в ванную, не вылезая из ванны.
2: Да.
1: Ловкий и умелый.
3: Вы во что здесь играете? В дочке матери на деньги.
1: Нормально, хорошо. Через 5 минут в «Пробудителях» «Вива» в эфире. На кону 2 билета на один из самых масштабных фестивалей страны «Вива Браслов».
0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Вот прямо сейчас обязательно нужно делать погромче. Внимание, 8 утра, 13 минут в Беларуси. Привет, это Радиус FM. И через 5 минут мы будем играть в Viva в эфире.
2: Каждый будний день мы выбираем с помощью рандомайзера участникам, которым нужно сделать ставку, со скольки слов они смогут отгадать трек-хедлайнера фестиваля Viva Браслов. Участник может сделать ставку от 1 до 7 слов. И чем меньше слов, тем больше баллов.
3: На этой неделе более чем благоприятные условия для того, чтобы победить. У нас пока есть всего 4 балла, то есть за 4 слова угадан трек, так что все еще впереди. Дерзай. Для того, чтобы поучаствовать, заходи в нашу официальную группу в Telegram Radius FM. Среди самых актуальных постов находи такое небольшое задание, да, такой ребусик маленький. В комментариях под ним, разгадай, конечно же, это задание, этот ребус, и оставь свой номер телефона.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
4: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
5: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
6: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
7: А мне бы черный, под новенькое платье.
8: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске. Большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+ от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводит с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
9: Давай безлимитный гейминг.
10: Давай. Шеринг.
9: Чатинг.
10: Стриминг.
9: Скроллинг.
10: Киссинг.
9: Лавинг.
11: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
12: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
13: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Апельсин 2,89 за килограмм. Кофе растворимый Nescafé Classic 8,99 за 95 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, 8 утра, 19 минут в стране. И прямо сейчас наш масштабный, долгожданный интерактив «Вива» в эфире.
0: «Вива». «Вива» в эфире. В эфире.
2: На кону у нас два билета на два дня фестиваля «Вива Браслав». И чтобы их получить, участнику нужно сделать ставку. Со скольки слов он сможет отгадать название трека хедлайнера фестиваля. И чем меньше слов он выберет, тем больше у него шансов на успех.
3: И вот как раз сегодня тот самый день, когда нужно выбирать чуть меньше слов. И хочется верить, с этой задачей справится Илья. Илья, привет тебе.
4: Добрый день.
3: Доброе утро, да. Как твое утро проходит? Чего делаешь?
4: Собираешься на работу.
3: Собираешься? Один собираешься?
4: Один, да.
3: Значит,
4: собака еще есть.
3: Собака вряд ли тебе поможет сегодня угадать трек хедлайнера.
5: Но это не точно, кстати.
3: Да, возможно. Илья, смотри, до тебя на этой неделе угадали за 4 слова, заработали 4 балла. Выбирать то же самое нет никакого смысла, нужно как-то этот результат превосходить. Что выберешь?
4: Давайте за 3 попробуем.
3: 3 слова. В случае успеха ты заработаешь 5 баллов, ты уже будешь впереди. Послушать можно будет эти 3 слова только один раз, и после того, как ты их услышишь, у тебя будет совсем мало времени для того, чтобы дать ответ. Готов?
4: Да.
1: Илюх, если готов, один раз послушать 3 слова внимательно.
6: Я не боюсь.
4: Обалдеть.
3: Ну что скажешь?
4: Хороший вопрос.
3: Давай с автора начнем. Ну, кто это? Кто исполнитель?
2: На кого голос похож?
4: Ну, какая-то девушка, но что-то не могу.
3: Итак, какая-то девушка. Какая-то девушка, в любом случае, время на ответ вышло. Пусть это будет какая-то девушка с каким-то треком. Давай проверять.
1: Давай.
6: Я просто люблю тебя.
4: Обалдеть.
1: Я хочу тебе подарить аплодисменты просто за то, что ты сказал, что это какая-то девушка. Слушай, кайфово. Это был Дима Билан с треком «Я просто люблю тебя». Спасибо тебе, красавчик, за то, что поиграл сегодня вместе с нами. Хорошего тебе дня.
2: Ну и как всегда, ловите рецепт самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны «Вива Браслав». Тебя ждет несколько дней рыва в компании самых топовых исполнителей. Мод, Комната культуры, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, «Давай на ты» и многие другие. Подробности на сайте vivobraslav.by.
0: Вива в эфире. В эфире. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 8 утра, 27 минут в Беларуси. Это «Пробудители» на Радио СФМ. И с хорошим настроением мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив «Не и им не тут». Будем сравнивать два голосовых сообщения и пытаться найти голосовое, созданное реальным человеком. Подарки ждут.
1: Ну а потом у нас будет «Улыбнулась» свежая порция хорошего настроения из интернета специально для тебя.
2: И, конечно же, прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Тимошенко до проспекта Жука во время проезда 7 минут и от Красной улицы до Энгельса. Здесь проезд также займет 7 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Минске и Могилеве днем 23-25 тепла, а в Гомеле плюс 24-26. В Гродно днем 26-28 выше нуля и в Бресте 28-30 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радио.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Продолжаем дарить подарки на Радиус FM. 8 утра, 34 минуты в стране. Буквально через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если хочешь поиграть с нами, заходи в нашу группу в Телеграм Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
1: Через парочку минут мы начнем играть с нашими слушателями. Ну а победитель получит от нас классный подарок. Умную колонку Яндекс Алису. И мы будем разыгрывать ее каждый будний день.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
5: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
6: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
7: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
8: На Озон «Ораспродажа» дарим скидки до 90%. Выбирайте чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
9: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
10: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
11: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Вода минеральная на Беглаве, Грузия, 2,39 за литр. Порошок стиральный Персил, 14,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте europe.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:39 в Беларуси. Привет, это Радиус FM. Это Пробудители. Мы продолжаем дарить подарки. И прямо сейчас сыграем наш интерактив «Не и им не тут».
2: У нас есть два голосовых сообщения. Одно создается при помощи искусственного интеллекта, а второе записывает реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовое, и в случае, если он отгадывает, забрать свой приз – умную колонку Яндекс Алису.
3: И сегодня в качестве угадывателя у нас Вита. Вита, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро проходит, чего делаешь?
4: Лежу.
3: О, счастливый человек. Ничего не надо, лежит и все.
1: Все, пока.
3: Ладно, подожди, сыграем. А я стесняюсь, конечно, уже вот в таких рамках спросить, но у тебя группа поддержки какая-то есть?
4: Конечно. Муж рядышком.
1: Рядышком. Тоже лежит?
3: Тоже лежит.
4: Тоже лежит.
1: Вы кто?
3: Олигархи. Хорошо.
1: Так, ребят, два голосовых и живой человек. Отгадывайте, где какой подарок ваш. Готовы?
4: Готово.
1: Слушаем внимательно. Первое.
5: Свободу попугаем.
1: И второе.
6: Свободу попугаем.
3: Не знаю, как попугаем, а вот Вита с мужем точно свободные. Лежат. 8:41, будний день. Итак, первое был мужской голос, второе женский. Что думаете, ребят?
4: Я думаю, мужской — это реальный человек.
3: Мужской реальный человек. То есть мы сейчас поздороваемся с автором, да, и там мужской голос, верно?
4: Да.
3: Ну, давай пробовать. Автор, доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Есть! Красота.
4: Мы угадали, получается?
1: Да, да, получается, отгадали. Влад, а можно, пожалуйста, для галочки нам повторить?
7: Ага, свободу попугаем.
1: Хорошо, это свобода он. Будет им 100%. Спасибо тебе большое за то, что провел это утро с нами. Ну, а наших молодоженов, да, не знаю, работающих или нет, мы поздравляем.
2: Мы поздравляем. Яндекс Алиса отправляется к вам.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
9: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
10: Олеся, что такое имба?
11: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
10: А что такое имбово-фруктово?
11: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
12: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами.
13: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 48 минут в стране, ты слушаешь Радиус FM, прямо сейчас улыбнула, и мои шутки из интернета.
2: Такая семейная, муж жене, дай свой пароль от телефона и иди спать. Если я дам пароль, я спать не пойду. Почему? Я не хочу умереть во сне.
1: Нормально. Хорошо, так, у меня тоже тогда семейная в продолжении темы. Таня Петрова смотрит на себя в зеркало утром и бормочет: так и надо этому Петрову.
3: Ну и семейный закончим. Мужчины должны понять. До свадьбы я лежал, гулял, ел, а теперь я валяюсь, шатаюсь и жру.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, 9 утра в стране. Прямо сейчас мы готовы рассказать о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф, твой гороскоп на этот четверг.
3: Далее улыбнула, продолжим дарить тебе классное настроение мемами из интернета.
2: А еще вот этот поворот расскажем о жителе Сингапура, который очень странно защищался от соседа с лазером.
3: Да, будет интересно, не пропусти. Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ромка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Всем привет, расскажу о форуме регионов Беларуси и России, а также про новый спорный тренд в Китае.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Форум регионов Беларуси и России открывается сегодня в Минске. В первый день в Минске и в Минской области на различных площадках будут работать 10 профильных секций. Тематика секций самая разная – правовое обеспечение продовольственной безопасности, союзного государства, здравоохранение, культура, бизнес, промышленность и аграрный сектор союзного государства. Сделать бесплатное ЭКО в Беларуси станет проще. Теперь не нужно обращаться в региональные комиссии по отбору пациентов. В связи с этим работа таких комиссий упраздняется. Напомню, что 23 марта был подписан указ, дающий белорусам право на проведение 2 бесплатных попыток ЭКО. Воспользоваться им могут не только замужние, но и не состоящие в официальном браке. При этом есть несколько условий: возраст женщины до 40 лет и отсутствие медицинских противопоказаний. США в начале войны с Ираном не наносили удар по школе в Минабе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. Напомню, школа для девочек в Минабе попала под обстрел 28 февраля. В первый день войны США и Израиля с Ираном. В результате погибли более 160 человек, большинство из которых были детьми. В Китае набирает популярность дог-шеринг. По аналогии с каршерингом, владельцы собак выставляют анкеты своих питомцев на специальных онлайн-площадках. За определенную плату любой желающий может арендовать животное для совместной прогулки, фотосессии или просто для того, чтобы скрасить одиночество. Реакция общественности оказалась максимально полярной. Пока одни с радостью пользуются услугой, другие проводят параллели с кота-кафе, деятельность которых в последнее время подвергается жесткой критике из-за условий содержания зверей. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 77 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 14 копеек. Далее коммерческая информация. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – это признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз – 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы были новости, о погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Минске и Могилеве 23-25 тепла, в Гомеле днем плюс 24-26, в Гродно плюс 26-28, в Бресте днем 28-30, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9.11 в стране, это Радиус FM. У нас Астролайф, будем делиться звездным прогнозом, но начнем с наших. Пашка.
2: Я вот сегодня пользуюсь тем, что умею.
1: Хорошо.
2: Да, ну, вообще не
1: больше
2: стыдно.
1: Больше не надо. Да, Юля, у тебя как?
3: А я сегодня доверяю вселенной, все само, без меня.
1: Угу. Ну, у меня сегодня в целом тоже все без меня, все будет как всегда, но без негатива уже приятно. Это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, каким четверг выдастся у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня лучше действовать честно и обдуманно. Осторожность поможет избежать ошибок и сохранить ваши силы.
1: Тельцы, день может показаться немного неопределенным, поэтому не спешите с решениями и позвольте себе немного отдыха.
2: Близнецы, не откладывайте важный выбор, иначе обстоятельства или другие люди сделают его за вас.
3: Раки, иногда лучший способ добиться результата – это вовремя отступить и дать ситуации время измениться.
1: Львы, сегодня стоит больше доверять своей интуиции, но при этом не забывать о здравом смысле.
2: Девы, ваше умение красиво и убедительно говорить произведет отличное впечатление на окружающих.
3: Весы, энергии у вас будет много, однако постарайтесь учитывать возможности и настроение тех, кто рядом.
1: Скорпионы, если происходящее покажется непонятным, не спешите с выводами. Вскоре все встанет на свои места.
2: Стрельцы, день способен удивить неожиданными событиями, поэтому лучше сохранять гибкость и хорошее настроение.
3: Козероги, сегодня вы сможете открыто говорить о своих мыслях и чувствах, не опасаясь серьезных последствий.
1: Водолеи, ваш авторитет заметно возрастет, поэтому используйте свое влияние разумно и с уважением к окружающим.
2: Закончим рыбами. Успех во многом зависеть будет от умения работать в команде и находить общий язык с коллегами.
3: А через парочку минут в нашем эфире «Улыбнула» будем делиться с тобой мемами и шутками.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немного хорошего настроения никогда не повредит. Прямо сейчас этим и займемся. 9.18 на Радиус FM у нас улыбнула.
2: Поехали. Как дела у Светки? Родила тройню. Сейчас врачи борются за жизнь отца.
1: Нормально. Продолжим наблюдение. Если спящему кошатнику ночью положить на грудь кирпич, он всю ночь будет заботиться о нем, укутывать и бояться повернуться. И, скорее всего, на работу не пойдет.
3: Утром делаю зарядку, наклоняюсь и пытаюсь достать пол ладошками. В это время выходит из ванной муж и говорит: «Ну, милая, не надо поклонов, скажи просто доброе утро».
1: Хорошее это отношение. Через пару минут в нашем эфире вот этот поворот расскажем о жителе Сингапура, который очень странно защитился от соседа с лазером.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
5: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
6: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
7: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
8: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
8: «Автодрайв».
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 26 минут в стране. Доброе утро тебе, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы готовы рассказать о жителе Сингапура, который очень странно защитился от соседа, внимание, с лазером.
2: Вот это поворот!
3: Мужчина страдал от, бредового психического расстройства, в результате которого он почему-то начал думать, и он был уверен в этом, что сосед, живущий сверху, хочет его убить. 44-летний житель считал, что этот злодей постепенно умерщвляет его, воздействуя через потолок лазерными лучами и электричеством.
4: Наверное, смотрел РЕН-ТВ, да, в перемешку.
3: Да, возможно, в перемешку со «Звездными войнами».
4: Да-да-да.
3: Чтобы защититься от предполагаемой атаки, он поступил в соответствии со своим расстройством, то есть странно. Он положил древесный уголечек в металлическую кастрюлю, казалось бы, вроде начало как бы по правилам. Полил средством для розжига, поджег и поставил к окну. Как это могло помочь против соседа, неизвестно, но добился того, что, спалил квартиру.
1: Легенда.
3: Правда, поджигатель сам почему-то вызвал пожарных, побежал по соседям, предупреждая, что ребята, эвакуация, эвакуация, у нас пожар.
4: У нас тут лазеры, если что, если вы не знаете.
3: И еще и пожар.
4: А что, если лазер действительно был? Просто сосед так играл со своим котиком, например. Или он репетитор, у него дома там доска, а лазер он использовал, как вот эту указку. Учитывая, что его признали полностью вменяемым, он попадет сейчас туда, где лазер его точно не достанет. Так что все хорошо.
1: Интересно.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9 утра, 30 минут в белорусской столице. Всем доброго утра, это пробудители на Радиус FM. Мы ни в коем случае не заканчиваем, а только даем больше вот этих вот дровишек. Наше утро, топовая музыка и еще много хорошего настроения. Все это впереди, прямо сейчас подробно.
3: Полчаса у нас интерактив «Смотри, что нашел». Мы расскажем, сколько нужно двигаться, чтобы быть здоровеньким.
1: Ну, а потом у нас нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о вещах, которые чаще всего теряются дома.
2: Ну и, конечно же, прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 4 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Платонова до проспекта Независимости. Время проезда 12 минут. И от МКАД до улицы Сергея Есенина тут проезд займет 6 минут. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Минске и Могилеве 23-25 тепла, в Гомеле плюс 24-26. В Гродно днем 26-28 выше нуля и в Бресте плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM пробудители.
0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа». Плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер. Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 38 минут в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас готовы рассказать, сколько нужно двигаться, чтобы быть здоровым.
0: Смотри, что нашел.
2: Взрослому человеку для сохранения здоровья нужно уделять нагрузки не менее 20-25 минут каждый день.
3: Ой-ой-ой.
2: Ну, это же не так много, это же небольшие ежедневные физнагрузки. В общем, между прочим, существенно снижают риск развития хронических заболеваний.
3: Угу.
2: А если мышцы ваши уже в тонусе, вы уже как бы, да, сидите на 20-25 минутах, можно перейти на тренировочки по 40-60 минут в день. Это позволит поддерживать ваш мышечный каркас, ваше здоровье. Главное, не допускать застоев в организме и не проводить целые дни лежа на диване. Даже кратковременные прогулки на свежем воздухе, в таком случае, даже не 20-минутные, да, они все равно улучшат кровообращение, укрепят мышцы, кости, нормализуют обменные процессы, повысят уровень вашей энергии и даже снизит стресс.
3: Я вот думаю, что вторая часть этой новости явно не про нас, но это для тех, кто там все в тонусе уже, все там, мышцы можно на 40-60 переходить. Я за собой, знаешь, что наблюдал? Вот если мне приходится на какое-то время отдать жене машину, ну, там ей нужнее, надо кататься куда-то, я начинаю двигаться там, либо это транспорт, либо еще что-то такое, а я понимаю, что, ну, вес начинает уходить, да, как-то становится легче, а здесь здесь нужно знать меня. Я человек, который едет в магазин, который в 100 метрах от дома. Я еду на машине. Я выхожу во двор, сажусь в машину. Туда. Да, спасибо тебе большое. Я тоже очень рад тебя видеть. Поэтому движение это точно круто. Как говорил Овечкин, движение – жизнь.
1: 100%. Через несколько минут нейростендап. Комедия, полностью написанная и озвученная искусственным интеллектом.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
5: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
6: Чего так напрягаемся?
7: Зачем тратить столько времени?
8: Зачем куда-то ехать?
9: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
10: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Мука пшеничная Лидская 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Альтера 5,39 за 810 миллилитров. Подробности на сайте europ.by или по телефону +375 44 788 88 80.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 46 минут в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. И делай погромче, потому что прямо сейчас мы предлагаем тебе послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Вчера полчаса, наверное, пытался зарядить свой телефон. Вроде как та зарядка, тот провод.
1: В чем проблема?
2: Все в порядке. Все должно работать. Все хорошо. Но, оказывается, провод не совсем тот. Он ту мощность не передает, а дочери старшей, ну, ей как бы по барабану какой провод. Поэтому она взяла мой, а этот воткнула туда вместо этого. И все. Я вместе стою, смотрю, как, знаешь, баран на новые ворота. Все должно работать. Недавно же еще работало. А они же, гады, все беленькие провода. Ну, в основном.
1: Красивенькие.
2: Красивенькие. Этот беленький, тот беленький. В общем, разобрались. Но зарядка — это реально то, что чаще всего у нас теряется. Если, не знаю, там, один человек, два...
1: Я вообще этого не понимаю.
3: Я вообще не понимаю такой проблемы.
1: У меня, я живу со своей второй половинкой, у нас у каждого своя, как бы,
3: и... все. У меня вообще много зарядок.
2: Тоже с моей второй половинкой появились, ну, как бы, у каждого своя, потом у нас, понимаешь, четвертинки появились. И вот когда у тебя дома появляются четвертинки, те вещи, которые ты оставлял на привычных для себя местах, они перестают там быть.
1: Да?
2: Ты больше там не находишь.
1: А как это так?
2: Да, вначале у нас было 4 зарядки на четверых, потом 3 зарядки, потом 2 зарядки, а вот, глядишь, теперь и у меня провода нет.
1: Бубочки, да. Какие, интересно. И что чаще всего теряется дома? Расскажи-ка нам.
4: Люди постоянно что-то теряют дома. Причем, чем важнее вещь, тем быстрее она решает начать новую жизнь. На первом месте, конечно, пульт. Он исчезает так, будто умеет открывать портал в другое измерение. И всегда находится в самом очевидном месте, которое проверили 10 раз. Есть еще зарядка от телефона. Вчера она лежала здесь, сегодня ее нет. Такое ощущение, что провода ночью мигрируют по квартире. Отдельный уровень – ключи. Человек держал их в руках 2 минуты назад, а теперь ходит по дому как детектив, восстанавливая события вечера. Многие теряют очки, которые в этот момент находятся на голове. Или телефон, разговаривая по нему. Это уже не забывчивость, а высокий уровень внутренней занятости. Самое смешное, поиски обычно проходят очень эмоционально. Человек 5 минут ничего не находит, начинает обвинять родственников, кота и законы физики. А потом вещь спокойно лежит на столе, потому что дома теряются не предметы. Теряется способность их замечать. Особенно утром, когда мозг еще не проснулся, а ключи уже решили поиграть в прятки.
2: Мозг не проснулся. Складывается иногда впечатление, что тебе мозг забыли положить туда, в эту емкость, которой именуется голова. 5 утра.
1: Как есть.
0: Пробудители на Радио ФМ. Реклама.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велик, а в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
12: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
13: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
14: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
15: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 10 утра в Беларуси, пробудители на Радиус FM провели с тобой вместе утро четверга. Это репетиция была вот того самого большого еженедельного праздника, который называется «Пятница». Ребятки, хорошего вам всем дня.
2: Ну а мы вернемся к тебе завтра, впрочем, как и каждый будний день с 7 до 10 утра на Радиус FM.
3: Ну что ж, прекрасного четверга далее на Радиус FM. Отличный день с Кириллом Громовым. Он уже здесь в студии, готов, бодр, весел и улыбчив. Привет тебе, Кирилл, пусть все получится.
4: Доброе утро. 10 часов в Беларуси. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Рома Савосик.
5: Привет, расскажу о новом рейсе Белавия и про необычного обитателя Мозырьского парка культуры.
0: В радиусе новостей.
5: Минск и Минская область принимает 13-й форум регионов Беларуси и России. Традиционно он будет проходить в течение 2 дней. В рамках диалоговых площадок пройдут дискуссии, посвященные социологическим исследованиям и аналитике со стороны Беларуси и России, направленные на глубокое понимание запросов и интересов белорусских и российских граждан. Напомню, в 2025 году РБ и РФ обновили исторический максимум взаимной торговли товарами и услугами – более 60 миллиардов долларов. Белавия накануне возобновила регулярные рейсы из Минска в Уфу. Первый самолет уже прибыл в белорусскую столицу. На нем прилетела российская бизнес-делегация. «Мы ждем жителей Беларуси у нас в Башкортостане. Нам есть что показать. Безусловно, мы сделаем все, что от нас зависит», — отметил представитель правительства Республики Башкортостан Рустам Муратов. В Мозыре в парке культуры и отдыха местные жители заметили гигантскую змею. Судя по видео, рептилия в своей длине достигала нескольких метров. Многие решили, что это чей-то домашний удав. Что интересно, отдыхающие не боялись питомца, кто-то даже пытался его погладить, но змее это не очень понравилось. Сильнейшее землетрясение произошло в Венесуэле. Повреждены и обрушены десятки зданий. Закрыт международный аэропорт в Каракасе. Разрушения затронули целые районы. В Майкете обрушилась половина жилого квартала. В Каракасе многоэтажки и дома до основания. В торговых центрах и магазинах обвалились потолки. Людей завалило прямо на парковках. В стране введено чрезвычайное положение. Легендарный бразилец Рональдиньо решил возобновить карьеру футболиста. Он подписал контракт с Равенной, выступающей в серии С, третьей по силе итальянской лиги. Рональдиньо сейчас 46 лет. Кроме игры в профессиональный футбол, он также получит статус инвестора клуба и будет заниматься делами команды на внешнем контуре. На презентации бразилец заявил, что хочет забить свой последний гол, выступая именно за Равенну. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы были новости, о погоде далее. В Беларуси сегодня переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Витебске днем +22-24, в Минске и Могилеве 23-25 тепла, в Гомеле днем +24-26, в Гродно +26-28, в Бресте днем 28-30, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Какая же все-таки монументальная эта вещь. Только что на Radius FM отгремел один из главных стадионных гимнов прошлого десятилетия. Трек «Hymn for the Weekend» от британцев Coldplay и неподражаемый Бейонсе. У микрофона Кирилл Громов. Привет всем, кто проводит этот день на нашей волне. Лови пару сочных, кстати, фактов об этой песне, пока ее вайб еще летает в воздухе. Фронтмен группы Крис Мартин признался, что изначально этот трек должен был стать классической клубной песней для вечеринок. Крис представлял, как в клубе кто-то поет строчку «Drop the Pop», «Banger Pop», но остальная группа сказала: «Чувак, мы не можем так петь, наши фанаты нас не поймут». В итоге песню переписали, добавили туда ангельский вокал Бейонсе, и сам трек превратился в глубокую историю о том, что у каждого человека в жизни должен быть свой ангел. И, кстати, в эту тему и неожиданной помощи лови свежую дикомилую новость, которая сегодня завирусилась в соцсетях. В Великобритании один рассеянный парень умудрился уронить ключи от машины прямо в глубокую ливневую решетку на парковке. Он уже приготовился вызывать спасателей и платить множество денег, как вдруг к нему подошел обычный бродячий пес, который несколько минут внимательно наблюдал за его страданиями. Пес просто засунул лапу между прутьями, зацепил когтем брелок и вытащил ключи. Парень в шоке. Пес получил годовой запас премиального корма, а интернет — историю о том, что настоящий супергерой не носит плащи, у них есть лапки и хвост. Так что, если тебе сегодня тоже нужна капелька магии или хороших новостей, просто оглянись по сторонам, мир умеет удивлять. А вот удивит ли нас завтрашняя и сегодняшняя, в принципе, погода, или все пройдет строго по плану, давай узнаем прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В Витебске днем 22-24 со знаком «плюс», в Минске и Могилеве сегодня 23-25. В Гомеле передают от 24 до 26 градусов, в Гродно плюс 26, плюс 28, ну а в Бресте сегодня теплее всего, 28-30 жары.
1: Реклама.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Реклама.
7: Тук-тук-тук. Это пробудители.
8: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: глубина, какой нереальный вайб, будто прямо сейчас нас телепортировало на ночной автобан. В эфире Радиус FM, у микрофона Кирилл Громов, и это был гипнотический трек Graceland от проекта Earbooks. Название трека, кстати, отсылает нас к знаменитому поместью Элвиса Пресли Graceland, место, которое для миллионов стало символом американской мечты, вечного праздника и музыкального паломничества. Сам трек — это история о поиске своего личного места силы, о том, как важно найти точку на карте, где ты можешь наконец-то снять все маски, выдохнуть и почувствовать себя абсолютно счастливым. Ну или хотя бы просто забыть, что сегодня только четверг, а не пятница. И, кстати, о четверге. Это день коварный. Это уже маленькая пятница, когда твое тело все еще сидит в офисе и делает вид, что печатает важный отчет. А ментальное здоровье уже вовсю маринует шашлыки или заказывает столик на вечер. Лови по этому поводу крутой психологический лайфхак, который идеально вяжется с философией трека. Психологи говорят, если до выходных еще целые сутки, а батарейка на нуле, создай себе микро-Graceland прямо сейчас. Наш мозг обожает предвкушение. Напиши, друзья, план на завтра. Выбери заведение, куда вы пойдете, или просто составь плейлист для загородной поездки. Доказано, сам процесс планирования отдыха выбрасывает в кровь столько дофамина, что остаток рабочей недели пролетает на одном дыхании. Ну а мы ненадолго прервемся, буквально на пару минут я уступлю место полезной информации и нашему рекламному блоку, после которого мы с тобой продолжим с топовой музыкой. Не переключайся.
1: Реклама.
2: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.

0: Смертикамед. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание – нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонапас.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Стрелки часов замерли ровно на 11. Всем огромнейший привет. Полдень практически рядом. Кто на ногах самого рассвета, держитесь, мы рядом с вами. Радиус FM. Кирилл Громов, привет огромнейший. Четверг, день прекрасный. Работать уже вроде как лень, а планировать...

0: планировать выходные самое время. Если у тебя до сих пор нет повода для улыбки, лови сразу три железных аргумента. Во-первых, завтра пятница. Во-вторых, лето за окном никто не отменял. Ну и в-третьих, ты прямо сейчас слушаешь правильную радиостанцию, так что оставляем в сторону утреннюю хмурость, сделаем глоток кофе и настраиваемся на волну тотального позитива. Тем более, его будут создавать ближайшие полчаса 10 топовых треков без рекламы и разговоров, среди которых Fastboy Topic. Так и послушаем дерзкий, стильный и ритмичный трек «Greedy» от Tate McRae. Ну а раньше всех Naked и Portugal The Man с треком «Glad». Это только верхушка нашего музыкального айсберга, но перед тем, как мы отключим микрофон и растворимся в этом мега-миксе, давай традиционно сверим часы и узнаем самые актуальные новости. В Минске 11 часов. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Рома Савосик.
1: Привет, расскажу, что будет с погодой и кто сыграет в первом матче плей-офф ЧМ по футболу.
2: В радиусе новостей.
1: В Беларусь надвигается африканское пекло. Уже в ближайшие дни страну ждет серьезный скачок температуры, а местами столбики термометров могут подняться выше 40 градусов. По предварительным прогнозам, больше всего достанется юго-западу страны. Синоптики считают, что в Бресте 40-градусная жара наступит уже в понедельник. И если этот сценарий сбудется, Беларусь может обновить национальный температурный рекорд. Международный антифашистский конгресс начнет работу в Минске. Главной темой конгресса названы борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды. Участие в форуме примут представители 36 государств. Ожидается, что пленарную часть заседания посетят более 600 человек. Ограничения мобильного безлимита могут изменить в Беларуси. В настоящее время абонентам безлимитных тарифов гарантированы 30 гигабайт в месяц на максимальной скорости. После их израсходования скорость падает. Мы планируем в дальнейшем при увеличении емкости сети менять соответствующее постановление, и лимит потребления будет увеличен, объяснил представитель Минсвязи Павел Ткач. Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло на северо-востоке Японии. Пострадали как минимум 5 человек, сообщают местные СМИ. После подземного толчка была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. Национальное метеорологическое управление предупреждает местных жителей, что в ближайшую неделю возможны сильные афтершоки. Стала известна первая пара 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В этом матче сыграют национальные команды Канады и ЮАР. Обе сборные заняли вторые строчки в своих группах. Кстати, для этих стран это будет первый в истории выход в плей-офф ЧМ по футболу. Матч между ними состоится 28 июня. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси сегодня переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Минске и Могилеве 23-25 тепла. В Гомеле днем плюс 24-26, в Гродно плюс 26-28, в Бресте днем 28-30, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». И далее на Радиус FM только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: новости одна, и Calvin Harris, Dua Lipa — это один из тех немногих дуэтов, которые умудряются умудриться. Такой красивый текст в одной очень бомбической песне, она называется «One Kiss». Всего один поцелуй способен решить множество проблем, поэтому сегодня, если вам этих поцелуев не хватает, пусть вам коллеги хотя бы виртуальные такие воздушные поцелуи отправляют, чтобы поднять как-то настроение. Ну, а у нас есть классный повод, который также сделает все возможное, чтобы на твоем лице сегодня сияла улыбка. Сегодня мы завершаем наше музыкальное тестирование, которое на протяжении месяца многие из нас проходили, делились своими лайками, дизлайками в адрес исполнителей, и сегодня в нашей в социальных сетях, в частности в Инстаграм, мы опубликуем историю, в которой выберем 5 счастливчиков, которым достанутся беспроводные топовые наушники от Radius FM. Целые 5 пар. Ну а пока мы в ожидании этого классного подарка и этого повода, через пару минут мы с тобой послушаем Альберта Брайта и его дикий трек под названием Wild, а через 5 минут поиграем в нашу игру Give Time, где определим человека, который сегодня заберет 2 пригласительных билета на линию Сталина на следующие выходные. Так что не упусти возможность поиграть и заодно узнаем прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В Витебске днем 22-24 тепла, в Минске и Могилеве от 23 до 25 градусов. В Гомеле днем плюс 24, плюс 26, в Гродно 26-28 сегодня обещают, ну а в Бресте 28-30 жары.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
0: В топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали BTS треком Swim. На второй строчке располагались Bieber, Axe и Faithless, New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе досталось Avalon Rockston Vertigo. Кто займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+. Радиус FM.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Time на Радиус FM.
1: 11:39. Это Gift Time на Радиус FM. Прямо сейчас у нас на кону два пригласительных билета на линию Сталина. И чтобы их забрать, мы с тобой превращаемся в настоящих сыщиков и выясняем, где правда, а где ложь. Вопрос сегодня у нас будет связан с одной легендарной группой, потому что сегодня глобальный день этой группы отмечается. Но перед этим я напомню, чтобы написать правильный вариант ответа, тебе нужно зайти в группу Радиус FM в Telegram, подписаться на эту группу, и внизу у нас есть значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать одну из версий, которая окажется правдивой. И вопрос «правда или ложь» сейчас будет звучать следующим образом. Сегодня мы отмечаем глобальный день Beatles. Правда или ложь, что название коллектива — это игра слов, придуманная Джоном Ленноном и Стюартом Сатклиффом. Они хотели имя, похожее на The Cricket, что в переводе означает «сверчки», но со скрытым смыслом. Так появилось The Beatles от английского «Beat Rhythm» и «Beatles Жуки». Прямо сейчас тебе нужно просто ответить, это правда или ложь. Поэтому присылай свой ответ прямо сейчас в нашу студийную телеграм-группу. Через два топовых трека мы подводим итоги и объявляем правильный вариант ответа, где правда, где ложь, и все-таки называем имя победителя. Поэтому прямо сейчас играем.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: 11:46. Ну давай заканчивать наше исследование и выяснять, правда или ложь, что название коллектива Beatles — это игра слов, придуманная Джоном Ленноном, что они изначально подбирали имя, похожее на The Crickets, что в переводе означает сверчки, но со скрытым смыслом. Так появилось The Beatles от слова beat ритм и Beatles жуки, и это абсолютно правда. Поэтому сейчас громкие аплодисменты для Михаила. Город Пинск быстрее всех справился с этой миссией и указал, что это действительно правдивая, правдивая правда, если можно так выразиться. Поэтому, Миша, билеты улетают тебе. Ну а для всех напомню, что 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Там насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и даже будут организованы катания на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина». Финалем час красиво под Марка Дэна и Джованни Ричи с треком «Let Me Die», а также послушаем авторскую программу Натальи Ленской, она называется «Вселенские истории», где узнаем много всего полезного об окружающих отношениях с людьми. Так что не переключайся, будь на волне топовой музыки, услышимся в часе нова.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
0: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
5: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5.
6: Мы говорим вам 4!
7: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
7: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
8: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Маша и Игорь. Вроде любовь, кофе по утрам, планы на отпуск, но одна странность все время мешала. Они смеялись по-разному. Игорь обожал сарказм. Подколоть, поддеть, бросить колкую реплику – для него это был флирт. Маша любила легкость. Смешные истории, абсурдные ситуации, мемы с котиками.
3: То есть он остро, она мило.
2: Примерно так. И вот за ужином Игорь шутит про Машину гениальную способность выбирать самую длинную очередь. Он смеется, друзья смеются, Маша улыбается, но потом становится тише.
3: Потому что ей не смешно?
2: Потому что для нее это не игра, а укол. Исследования в области семейной психологии показывают, совпадение стиля юмора усиливает удовлетворенность отношениями. А вот агрессивный юмор, сарказм, высмеивание со временем повышает уровень конфликтов.
3: Но он же не со зла.
2: Часто правда не со зла, просто люди по-разному понимают близость. Для кого-то подкол – знак доверия. Я могу быть с тобой дерзким. Для другого это сигнал небезопасности. Меня могут выставить смешной.
3: И что теперь? Менять чувство юмора?
2: Не менять, понимать. Есть 4 условных стиля юмора. Объединяющий, самоироничный, агрессивный и избегающий саркастичный. Проблемы начинаются, когда один шутит про, а другой вместе. Если после шутки партнер чувствует тепло, это сближает. Если остается неловкость, это сигнал поговорить.
3: А как говорить, чтобы не звучало, как «ты токсичный»?
2: Через себя. Не ты меня унижаешь, а мне важно чувствовать поддержку даже в шутках и задать простой вопрос. Какой юмор для тебя про любовь?
3: То есть чувство юмора – это тоже язык любви?
2: Да, и как любой язык его можно изучить, потому что смех – это способ быть ближе. Главное – научиться смеяться вместе, а не друг над другом.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Четверг — это вообще прекрасный день. Вроде бы еще вовсю идет рабочая смена, но в воздухе уже отчетливо вот пахнет скромными выходными. Чему сегодня радоваться? Ну, во-первых, первая половина дня уже официально все позади. Во-вторых, прямо сейчас у большинства из нас наступает легальное, долгожданное, самое святое время. Оно называется

0: начинается обед. И в-третьих, до пятницы остался всего один рывок, так что отложи все эти скучные папки, закрой бесконечные таблицы и наслаждайся целым музыкальным марафоном из 10 топовых треков подряд, среди которых у нас Tokyo Hotel и трек How to Love. Поклонники этой группы из нулевых прямо сейчас ликуют. Следом мы добавим суперсолнечного, взрывного и мегапозитивного Альфа и Манучао с треком «Мэмэ Пьяче». И накроем все это плотным породистым британским драм-н-бейсом от Khalid Rudimental «All I Know». Включай приемники погромче, под этот треки обед пойдет как надо. Ну а перед тем, как музыкальный нон-стоп полностью захватит студию, давай на пару минут узнаем самые актуальные новости. В Беларуси полдень, поздравляю! Ну а новости тебе расскажет Влад Рудюков. Влад, привет!
1: Привет, Кирилл. Я расскажу, что такое турнир по фиджитал-танцам и какой гаджет лучше отслеживает активность.
2: В радиусе новостей.
1: Беларусь и Сербия намерены активизировать экономическое сотрудничество. Этот вопрос стал одним из ключевых на межмидовских консультациях, которые прошли в Минске. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета, сербскую – государственный секретарь МИД Дамьян Йович. Стороны также обсудили международную и региональную повестку и договорились поддерживать интенсивный диалог на разных уровнях. В ходе визита Дамьян Йович встретился с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества. Белорусская федерация фиджитал-спорта при поддержке президентского спортивного клуба проводит турнир по фиджитал-танцам, рассказывает генеральный секретарь Белорусской федерации фиджитал-спорта Александр Вавула.
3: Фиджитал-танцы – это соревнования, в которых участники выходят на сцену и танцуют под популярные песни, повторяя движения за виртуальным танцором на экране. Программа оценивает, насколько точно и ритмично ты двигаешься, и начисляет баллы. Это новый формат, который объединяет хореографию и цифровые технологии. Отборочный этап пройдет 28 июня, и только 8 лучших участников выйдут в финал и поборются за главный приз – игровую консоль Nintendo Switch 2, а также сертификаты на 1750 и 500 рублей. Фиджитал-танцы – это спорт, который уже сегодня доступен каждому. Приходите, пробуйте, побеждайте.
1: Большинство жителей Польши не поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. Согласно опросу исследовательского центра «Ибрис», против присоединения Украины к ЕС выступили почти 60% респондентов. Поддержали возможное расширение сообщества около 35% опрошенных, еще 5% не смогли определиться с ответом. Исследование проводилось в середине июня. В нем приняли участие более 1000 человек. Эксперт по здоровому образу жизни и личной эффективности Дэн Гоу сравнил сразу 4 популярных устройства для отслеживания сна и физической активности – Apple Watch, Whoop, Fitbit Air и Oura Ring. По итогам недельного эксперимента оказалось, что гаджеты довольно точно определяют общую продолжительность сна, однако существенно расходятся в оценке глубокой фазы сна и восстановления организма. Наиболее точными при подсчете шагов эксперт назвал Apple Watch и Fitbit Air. При этом он отметил, что пользователям не стоит слишком концентрироваться на цифрах. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону +375 29 103 64 64. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси сегодня переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Витебске днем +22-24, в Минске и Могилеве +23-25, в Гомеле 24-26, в Гродно 26-28, в Бресте сегодня 28-30 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус ФМ». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь.

0: 12.32 – абсолютный гимн целого поколения. Сингл, который заставил весь мир ностальгировать по беззаботному детству. Это мегапопулярная 21 Pilots со своим главным бронебойным треком «Stressed Out» на Radius FM. И раз уж пилоты так мощно спели про стресс от взрослой жизни и вечную погоню за дедлайнами, лови очень полезную ироничную новость прямо в тему этого трека. Ученые провели масштабное исследование среди офисных работников и выяснили, какой именно фактор сильнее всего вгоняет современных людей в состояние того самого «Stressed Out» на рабочем месте. И нет, это не строгий начальник и даже не годовые отчеты. Главным триггером стресса абсолютного большинства считается неожиданные рабочие созвоны без предупреждения. Психологи объяснили, что внезапный звонок в мессенджере вместо короткого текстового сообщения воспринимается мозгом как скрытая угроза, из-за чего уровень гормона стресса поднимается на 40%. Ну а чтобы у тебя сегодня не было абсолютно никакого стресса, мы на Radius FM приготовили идеальный план ровно через 5 минут. В эфире запускаем нашу игру Gift Time. Будем вручать топовые подарки, на кону 2 билета на линию Сталина. Ну а также узнаем прогноз погоды от синоптиков и будем надеяться, что он тебя улыбнет.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В Витебске днем 22-24 градуса, в Минске и Могилеве 23-25 со знаком плюс. В Гомеле от 24 до 26 тепла, в Гродно 26-28, ну а в Бресте сегодня теплее всего от 28 до 30 жары.
1: Реклама.
2: На Озон «Ораспродажа». Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Реклама. Окей, как слушать Radius FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Radius FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Time на Радиус FM.
1: 12:40. Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» ждет не дождется встречи с тобой. И чтобы забрать пригласительные билеты в ближайшие несколько минут, тебе нужно прямо сейчас включить скорость на максималку, отправиться в нашу студийную телеграм-группу, она называется «Радиус FM», подписаться и внизу этой группы найти значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа. Он у нас сегодня будет мультяшный вопрос. И, в принципе, мы прямо сейчас включим отрывок из одного очень известного мультика, по которому тебе нужно будет понять название. Прямо сейчас давай мы его послушаем.
2: Здравствуйте, я Олаф. Люблю жаркие объятия. Хочет меня в нос чмокнуть, какой шалун.
1: И кто ж там любит так шалить? Вариант 1. Может быть, это происходит действие в мультфильме «Холодное сердце». Вариант 2. «Храброе сердцем». И вариант 3. Может быть, это мультфильм «Миньоны». Прямо сейчас быстренько присылай свой правильный ответ на этот вопрос. Мультяшный. Через два топовых трека мы подведем итоги, назовем правильный вариант ответа и вручим билет победителю. Играем.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на радио СФМ.

0: Shift Time на Радиус FM.
1: 12:47. Подводим итоги. Кто же забирает наши два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где на следующих выходных пройдет очень крутое событие, о котором скоро расскажу. Но пока откроем интригу и расскажем, из какого же мультфильма прозвучала следующая фраза.
2: Здравствуйте, я Олаф.
1: И это действительно «Холодное сердце». Олаф, снеговик, который всех смешил в этом мультфильме. И прямо сейчас вот эти громкие овации раздаются для Леры. Номер телефона заканчивается на 2696. Лер, мы тебя поздравляем. Быстрее всех справилась с этой миссией и назвала правильный вариант ответа. Ну и для всех напомню, что 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Там и насыщенная развлекательная программа, и масштабная военно-историческая реконструкция, и даже катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина», либо в наших последующих крутых розыгрышах, которые не заканчиваются на этом, еще всю неделю следующую, и до конца этой недели мы будем разыгрывать топовые подарки, так что не переключайся, будь на волне топовой музыки и лови до конца часа KDDK и Алекс Альта в нашем эфире с треком One and Two.
0: Gift Time на Радиус FM.
3: Реклама.
4: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Реклама.
0: Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Четверг в самом разгаре, пришло время отложить все рабочие чаты, все дела и насладиться по-настоящему припятничным настроением. В эфире Радиус FM, Кирилл Громов. Приветствую каждого, кто готов уже врываться в этот уикенд. Мы сделаем этот час самым музыкальным, потому что ближайшие полчаса у нас на Радиус FM 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Будем наслаждаться с тобой вайбом группы Эйола и Хамай. До этого не менее пафосные, крутые Алок, Зиба и Portugal The Man, Dive Into The Ocean. Если хочешь, чтобы эти ребята, кстати, поднялись в нашем топ-чарте на более высокие позиции, обязательно голосуй за них на сайте radiosfm.by. Ну и раньше всех Дамиана Давида и его Next Summer. Пришло время сделать динамики погромче, улететь в незабываемые классные эмоции и насладиться ближайшие полчаса твоими любимыми исполнителями. Но прежде мы с тобой узнаем самые актуальные новости. Беларуси, 13 часов. Привет.

0: Новости к этому часу подготовил Влад Рудюков. Влад, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Кирилл. Я расскажу, что изменилось на белорусско-литовской границе и какие популярные приложения пропали из App Store.
2: В радиусе новостей.
1: В Минском районе впервые проходит экспертная сессия форума регионов Беларуси и России. Более 70 аналитиков и специалистов двух стран обсуждают перспективы развития союзного государства. В центре внимания вопросы экономики, общественного развития и молодежной политики. Также участники планируют обсудить создание экспертного клуба форума, который станет площадкой для постоянного обмена опытом и выработки предложений по интеграционной повестке Беларуси и России. На белорусско-литовской границе изменена схема движения в пункте пропуска Беняконе. Там начались ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия на выездном направлении. В связи с этим транспорт, следующий из Беларуси, временно пропускают через полосу встречного движения по въездному направлению. В Государственном таможенном комитете рекомендуют водителям учитывать изменения и следовать установленным указателям. Сроки завершения работ пока не называются. В Минске загорелся городской автобус. Инцидент произошел в среду около 11 часов вечера на остановке гостиницы «Спутник». По данным Минск-Трансса, возгорание произошло в автобусе 56-го маршрута. В МЧС уточнили, что огонь вспыхнул в моторном отсеке во время движения. Пассажиры успели самостоятельно покинуть салон, пострадавших нет. Причины происшествия сейчас устанавливаются. Соединенные Штаты готовы к соглашению с Ираном, но только на условиях, которые будут реально выполняться. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время визита на Ближний Восток. По его словам, Вашингтон рассчитывает заключить с Ираном договоренности, которые можно будет проверить на практике. При этом американская сторона заявляет о готовности к конструктивному диалогу и надеется, что переговоры приведут к положительному результату. Из магазина приложений App Store исчезли сразу несколько сервисов компании ВК. Пользователям больше недоступны для скачивания приложения ВК Видео, ВК Музыка, ВК Мессенджер, а также платформа Дзен и социальная сеть Одноклассники. При поиске этих сервисов в магазине отображается сообщение «Ничего не найдено». При этом приложения, которые уже установлены на устройствах пользователей, продолжают работать в прежнем режиме. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. И это пока все новости. Далее о погоде.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. В Витебске ночью +12-14, днем +23-25. В Могилеве ночью +10-12, днем +24-26. В Минске и Гомеле ночью +12-14, днем +25-27. В Гродно ночью +15-17, днем +28-30. Теплее всего в Бресте, там ночью +15-17. Днем +30-32. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус FM». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Это трек «Соло» на волнах Радиус FM. Это, пожалуй, самый жизнерадостный танцевальный трек о разбитом сердце. О чем эта история? Грейс Чато из Clean Bandit честно призналась, что написала эту песню после очень тяжелого и болезненного расставания со своим парнем. Ей было настолько плохо, что она решила выплеснуть все это в музыку, но сделать трек не грустным, а максимально бодрым и мотивирующим. И у нее, мне кажется, получилось. И Деми Ловато, Clean Bandit во время записи трека ни разу не виделись вживую. У группы был жесткий тур по Европе. Деми сидела на студии в Алабаме, и в итоге этот мировой трек, который позже возглавил чарты в десятках стран и взял первое место в Великобритании, они записывали удаленно через FaceTime. И раз уж мы заговорили про топовые треки, которые разрывают мировые чарты, у меня для тебя есть стратегически важная информация. Прямо сейчас на нашем официальном сайте вовсю идет сбор голосов за лучшие треки этой недели. Наш фирменный топ-чарт стартует завтра в 15:00, где мы выберем 20 топовых треков этой недели, за которые ты голосовал и отдавал свои айлавушки. Поэтому не упусти возможность поднять Clean Bandit либо же других исполнителей, которые тебе по душе, на первые места, чтобы завтра с ними порадоваться. Ну а через пару минут мы с тобой послушаем Инну Рехаба с треком I'll Be Waiting. Они ждут, не дождут встречи с тобой. Ну и через 5 минут поиграем в нашу игру Gift Time и определим счастливчика, которому достанется абонемент на месяц занятий в сеть фитнес-клубов «Адреналин».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью 12-14, днем 23-25 со знаком «плюс». В Могилеве ночью 10-12, днем 24-26. В Минске и Гомеле ночью передают от 12 до 14, завтра днем 25-27 выше нуля. В Гродно ночью плюс 15, плюс 17, днем 28-30 жары. В Бресте ночью плюс 15, плюс 17, ну а днем от 30 до 32 градусов.
1: Реклама.
2: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанк.

12.32. All That. Танцевальный гимн всех независимых и свободных людей. Абсолютный платиновый трек от британских электронщиков Clean Bandit и блистательный Demi Lovato.

0: Нефтекамед.
1: Нефтекамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением, ознакомьтесь с инструкцией, имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мед-Донбасс.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Реклама.
8: Шоу с толком.
9: Сегодня в шоу с толком.
10: Вместе с сертифицированным международным финансовым советником Еленой Максимович обсуждаем, что такое финансовая измена, как составлять общий бюджет при разных доходах и как ужиться транжире и накопителе.
11: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Time на Радиус FM.
1: 13:41, обеденный перерыв в самом разгаре. Четверг уверенно движется к финалу рабочей недели, и пришло время приводить себя в форму. И прямо сейчас кому-то такая возможность предоставится бесплатно это делать, потому что на кону в нашей игре Gift Time абонемент на месяц безлимитных занятий в топовую сеть фитнес-клубов «Адреналин». И чтобы прямо сейчас забрать эти билеты, готовь свои пальцы в группе Radius FM в Telegram, подписывайся на эту группу, внизу находи значок сообщения и присылай правильный вариант ответа на вопрос, который прозвучит следующим образом. Этот популярный тренажер есть в каждом зале. Он состоит из сидения и длинного троса с рукоятью, который соединен с блоком грузов. Упражнения на нем отлично имитируют работу веслами в лодке, задействует почти 80% мышц всего тела и развивает мощную широкую спину, идеальную осанку. Как официально называется этот тренажер? Вариант 1 – гак-тренажер, вариант 2 – грибной тренажер и вариант 3 – римский стул. Вспоминай свои кардио-тренировки, пиши правильный вариант ответа в нашей официальной телеграм группе Радиус FM, и через два трека я объявлю имя победителя.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: 17:48. Ну что, пришло время раскрыть карты в очередной раз и узнать имя победителя нашей игры Gift Time, который сегодня забирает абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». И напомню, мы проверяли твою фитнес-эрудицию и спрашивали про популярный тренажер, который есть в каждом зале. Он состоит из сидения, длинного троса с рукоятью, и упражнения на нем отлично имитируют работу с веслами в лодке. И это грибной тренажер. Быстрее всех ты правильный ответ в комментарии в сообщениях в нашей телеграм-группе оставила наша очаровательная слушательница. Ее зовут Аня из города Горки. Мы тебя поздравляем, Аня, наша самая горячая и громкая. Аплодисменты, поздравления. Ну и для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Широкий спектр услуг, тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба, почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». Ну что же, итоги подведены, абонемент мы разыграли, этот час на «Радио СФМ» плавно подходит к финишу, а вместе с ним и завершается мое дежурство у микрофона. С тобой был Кирилл Громов. Спасибо за космическую активность в этот четверг. В следующий час будешь уже врываться в компанию Лёши Якимовича. Буквально через считанные, каких-то 11 минут он к тебе придет, вернется. А до конца этого часа лови в своих динамиках Алекса Уоррена и его обыденный, но красивый трек Ordinary. Пока-пока.
1: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Vivo.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. У нас сегодня уже четверг, 25 июня. И знаешь, вот четверг — это такой день великого офисного притворства. Мы вот все изо всех сил делаем вид, что очень взрослые, серьезные, а главное, ответственные люди, которые безумно любят решать все рабочие вопросы. Но на самом деле половина из нас, вот я уверен, прямо сейчас сидит с каменным лицом перед монитором и думает только об одном. Боже, побыстрее. Пусть этот четверг уже закончится. Я хочу домой на диван. Ну и чтобы тебе было проще дожить до пятницы в этой маске, так сказать, продуктивности, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых, самых вкуснейших треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты и самая классная музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Араш с треком «I Adore You».

Также в эфире у нас прозвучит Rehab с треком Believe. Do you believe in shooting stars when you're out there in the dark? Oh, oh, I know. Ну и самым первым прозвучит Crash Adams с треком New Heart. Новое сердце. Ох, на самом деле, как же оно нам всем экстренно требуется к концу этой недели. Ну что ж, можем потихоньку уже расслабляться, сбавлять обороты эти рабочие. Так что делай звук в своих динамиках погромче, отпускай все эти душные дедлайны, рабочие чаты и просто расслабляйся ближайшие 30 минут. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.02, привет! О самых актуальных событиях

0: Прямо сейчас нам расскажет Влад.
1: Привет, Лёша. Я расскажу, что может стать одним из ключевых драйверов развития союзного государства и как проходит июнь с точки зрения солнечной активности.
2: В радиусе новостей.
1: Беларусь готова расширять сотрудничество с Московской областью. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. По словам главы государства, товарооборот между Беларусью и Московской областью уже достиг примерно 15 миллиардов долларов. Однако потенциал взаимодействия значительно выше. Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск готов поддержать российский регион по любым востребованным направлениям и призвал не стесняться и обращаться за помощью, если белорусская сторона может быть полезной. Цифровизация может стать одним из ключевых драйверов развития союзного государства Беларуси и России. Такое мнение высказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речец. По ее словам, цифровые платформы все активнее используются для обратной связи с населением и позволяют учитывать мнение граждан при принятии важных решений. В перспективе, считает эксперт, Беларусь и Россия могут создать единую систему взаимодействия с общественным мнением, которая поможет шире информировать людей о совместных проектах и вовлекать граждан в интеграционные процессы. В Витебске с 29 июня по 5 июля пройдет открытый чемпионат Беларуси по парашютному спорту среди ветеранов. Участие в соревнованиях примут около 30 спортсменов из Беларуси и России в возрасте от 40 до 80 лет. Самым зрелищным этапом станут прыжки с высоты 1 километр на точность приземления. Участникам предстоит попасть в мишень размером с 2-рублевую монету. Финал чемпионата состоится 3 июля в День независимости Беларуси. Последние сутки в разных странах мира произошли 4 сильных землетрясения. Самое мощное, магнитудой 7,5, зарегистрировано в Венесуэле. Там с интервалом менее минуты произошли 2 подземных толчка, в результате которых погибли 32 человека, более 700 пострадали. Еще одно землетрясение произошло в американском штате Калифорния, где зафиксированы перебои с электроснабжением и повреждения зданий. Подземные толчки магнитудой 7,2 также произошли у северо-восточного побережья Японии, нарушив движение скоростных поездов. Пострадали 6 человек. На Земле зафиксирована слабая магнитная буря класса G1. Как сообщили специалисты лаборатории солнечной астрофизики Института космических исследований РАН, она началась около 6 часов утра по московскому времени. Причиной стал рост скорости солнечного ветра, вызванный корональной дырой на Солнце. Ученые отмечают, что усиление магнитной бури не ожидается. По их данным, июнь в целом проходит спокойно. С начала месяца зарегистрировано 4 дня с магнитными бурями, что значительно ниже рекордных показателей 21 века. И в завершение, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США – 2 рубля 82 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 77 копеек, 10 китайских юаней – 4 рубля 14 копеек. Это вся информация к данному часу, далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем плюс 24-26. В Минске и Гомеле ночью плюс 12, плюс 14 и днем плюс 25-27. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 28-30. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 30-32 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радіус FM.
1: Around the world.

0: Ребята сейчас, ну, так уверенно задвинули это свое «Goodbye». Ну, на самом деле, это такой чистый гимн того самого момента, когда ты наконец-то заблокировал человека, который полгода, день изо дня пил твою кровь, и ты такой: «Все, чао, персик». В общем, такое кайфовое чувство свободы приобретено. Но вот знаешь, с какими иллюзиями нам еще пора, к слову, попрощаться? С тем, что если ты летом пару раз полежал на пляже, то теперь ты здоров на год вперед. В общем, британские ученые из Ньюкасла тут провели исследование и выяснили, что людям старше 65 лет солнце вообще не просто не помогает поднять уровень витамина D. Хоть, ну я не знаю, сгори там до состояния уголька, дефицит все равно останется. У нас, в принципе, ну честно, половина страны с этой нехваткой витамина D ходит. А ведь здоровье сейчас-то главный, ну реально новый люкс. Раньше статусом были там машины, вещи, деньги, а сегодня главный понт — это когда ты встаешь с дивана без звука старого шкафа, и у тебя идеальные анализы на самом деле. Так что береги себя, друг, инвестируй в свой организм, ты у себя один, и твое хорошее самочувствие — это главный крутой тренд. Но чтобы решить, стоит ли вообще завтра вылазить на улицу и ловить лучи этого долгожданного солнца, давай посмотрим прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. В основном без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. При грозах порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 23, плюс 25. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, а днем 24-26 со знаком плюс. В Минске и Гомеле ночью 12-14 выше нуля, а днем плюс 25, плюс 27. В Гродно ночью 15-17 тепла, а днем 28-30 со знаком плюс. И в Бресте ночью 15-17 выше нуля, а днем аж 30-32 градуса тепла.
1: Реклама.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Зачем из дома вышли?
6: Не тратьте время!
7: Зачем эти сложности?
8: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
9: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Ох уж эти парни из BTS. Поют в своем треке Swim, что надо просто нырнуть поглубже и полностью выключить голову. Звучит кайфово, безусловно, но если ты прямо сейчас решишь на работе просто плыть по течению, то, ну честно, приплывешь ты разве что к объяснительной на столе у шефа. Но, знаешь, в общем, ученые провели исследование и раскопали забавный факт. Оказывается, самые гениальные решения приходят к нам тогда, когда мы занимаемся абсолютной ерундой, но самое главное — в воде. Ну, например, плаваем или стоим под душем. Мозг переходит в так называемый фоновый режим и сам наводит порядок во всех мыслях. Так что, если ты сейчас сидишь и целый час пытаешься родить какую-то сложную задачу, завязывай издеваться над клавиатурой. Кроме нервного тика, ты там все равно ничего не высидишь. Сходи, умойся, сделай глоток воды и дай голове просто передышку простую, хоть даже на 10 минут. Твой мозг гораздо умнее, чем кажется, и он все разрулит сам. Ну что ж, а мы плывем дальше на Радиус FM. И вот-вот послушаем с тобой авторскую программу Ромы Савойска «Технодзен», где ты узнаешь чуть больше из мира техники и получишь пару классных лайфхаков и советов, как обращаться с техникой.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама.
5: Алиса, включи топовую музыку.
4: Извини, но нет.
5: Чего нет?
4: Подписки.
5: А что можно слушать бесплатно?
4: Радиус FM.
5: Алиса?
4: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Случалось ли у тебя так, что какое-то дело застревало намертво просто потому, что две стороны ждали шага друг от друга? В программировании этот паралич системы называется красивым словом «дедлок» или «взаимная блокировка». Что же это за штука и как она связана с нашей жизнью, сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
2: Представь, что программе А для работы нужен принтер, который сейчас занят программой Б. А программе Б в эту же секунду нужен сканер, который удерживает программа А. В итоге обе программы замирают в бесконечном ожидании. Первая ждет, пока освободится принтер, а вторая, пока отпустят сканер. Никто не уступает, система зависает навсегда. И в жизни мы постоянно ловим такие дедлоки, особенно в отношениях. Я не напишу первым, пока он не извинится, а на том конце думают точно так же. Ну или, например, в профессиональной карьере. Я не начну делать проект, пока мне не поднимут зарплату, а мне не поднимут зарплату, пока я не покажу новый проект. И мы держим свои ресурсы и ждем уступок от всего мира.
0: Технодзен.
2: Так вот, мой совет тебе на сегодня. Если ты чувствуешь, что твоя жизнь зашла в тупик взаимного ожидания, принудительно разорви этот дедлок. Просто отпусти один ресурс первым, сделай шаг назад, напиши первым, начни проект без гарантий. Дзен здесь в том, что уступить или начать первым – это не слабость, а единственный способ запустить движение всей системы.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, слышимся с тобой в этот четверг, 25 июня у нас. И знаешь, четверг — это такое удивительное время на самом деле. Вот ты вроде бы физически еще сидишь на рабочем месте, но вот ментально уже... очень-очень далеко примеряешь летние шорты, ну или просто планируешь пролежать все выходные в позе морской звездочки. В идеале, конечно, под палящим солнышком на берегу моря, но дома тоже вполне сойдет. И знаешь что? Именно, ну, в целом, ты имеешь на это полное право слегка сбавить обороты и начать отдыхать уже прямо сейчас, хотя бы минимально. Ну и чтобы помочь тебе дотянуть до выходных без лишней нервотрепки, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, без любой лишней болтовни. Ну и послушаем с тобой топовый трек «Shut Up and Dance». Также с тобой услышим трек трек Be Mine от Offenbach. Ну и самым первым прозвучит дуэт Mark Den и Giovanni Ricci с треком Let Me Die. Ну слушай, по-моему, я все достаточно популярно рассказал тебе, да, объяснил. В общем, просто расслабляйся, просто отдыхай, ни о чем не думай. Уже четверг, завтра пятница, а потом два топовых выходных, поэтому просто расслабляйся, как минимум в ближайшие 30 минут. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В Минске 15.02, привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Лёша. Я расскажу, за что грозит штраф белорусскому мобильному оператору и почему Volkswagen начал распродавать дочерние компании.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Россия обсуждают возможность предоставления бесплатной медицинской помощи гражданам обеих стран, независимо от места пребывания. Эту тему подняли на форуме регионов Беларуси и России. Кроме того, участники обсуждают развитие высокотехнологичной медицины, применение искусственного интеллекта и телемедицинских технологий, а также ускорение регистрации новых лекарств. Отдельное внимание уделено совместным программам подготовки врачей и медицинских кадров. Мобильному оператору А1 грозит крупный штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Верховный суд Беларуси признал законным решение МАРТ, который установил, что компания закрыла два архивных тарифных плана и перевела абонентов на более дорогой тариф. Суд согласился с выводом о злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Теперь оператору может грозить штраф в размере до 10% годовой выручки на соответствующем рынке услуг связи.

0: связи.
1: В Минске все больше жителей отказываются от бумажных жировок. Сейчас электронные извещения на оплату жилищно-коммунальных услуг получают уже более 262 тысяч минчан. По данным городского жилищного хозяйства, это позволяет ежемесячно экономить около 1,5 тонн бумаги, что эквивалентно сохранению 34 деревьев. Оформить получение электронных извещений можно через сайт ЕРСЦ или в расчетно-справочном центре по месту жительства. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военно-морские силы совместно с Великобританией задержали у берегов Сицилии нефтяной танкер «Деливер». По утверждению французской стороны, судно нарушило нормы морского права и следовало из российского порта Приморск под флагом Камеруна. В МИД России ранее заявляли, что Москва намерена использовать все доступные механизмы для защиты принципа свободы судоходства. Немецкий автоконцерн Volkswagen продает контрольный пакет акций своего подразделения по производству двигателей. По данным СМИ, 51% акций компании Everlands приобретет американская инвестиционная компания Bain Capital. Сумма сделки оценивается в 7,4 миллиарда евро. Продажа происходит на фоне масштабной программы сокращения расходов. Ранее руководство Volkswagen объявило о планах к 2030 году сократить около 50 тысяч рабочих мест и уменьшить объемы производства автомобилей. Коммерческая информация. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. И это пока все новости. Далее о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 10-12, днем 24-26 градусов тепла. В Минске и Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 25-27. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 28-30. В Бресте ночью плюс 15-17. А днем 30-32 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, это «Радиус ФМ». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
4: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Years and Years с треком King и песня о том, как тебя жестко контролируют, крутят тобой как хотят, а ты при этом стоишь довольный, думаешь, еее, я король. И знаешь что? Ты не мазохист, это, можно сказать, чистая наука. В общем, тут польские ученые провели исследование и выяснили, что манипуляторы, сплетники и просто агрессивные люди гораздо чаще заводят отношения и рожают детей. То есть, когда, условно, твоя бывшая кидала в тебя тарелку, она не истерила, она, так сказать, обеспечивала нашему виду такое, можно сказать, преимущество, заботилась о генофонде, понимаешь? Так что, если ты сейчас без пары просто потому, что ты нормальный, добрый человек, расслабься, ты все делаешь в любом случае правильно. Ты золото, не надо становиться токсиком ради там пары лишних свиданий. Оставим агрессию там вот этим польским исследователям. И давай лучше проверим, не собирается ли завтра погода манипулировать нашими планами. И слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. В основном без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. При грозах – порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 23, плюс 25. В Могилеве ночью 10-12 тепла, а днем 24-26 со знаком плюс. В Минске и Гомеле ночью 12-14 со знаком плюс, а днем 25-27 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 28, плюс 30. И в Бресте ночью 15-17 выше нуля, а днем 30-32 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Вот слушаешь этот трек и думаешь, играть на порванных струнах — это, конечно, очень красиво и достаточно драматично, но не факт, что вообще от этого будет смысл. Это был Алан Уокер и его трек «Broken Strings» и история о том, как мы отчаянно пытаемся реанимировать то, что уже давным-давно сломалось. И, к слову говоря, о ремонте, в общем, один известный психолог Джон Готман годами изучал пары и доказал, что секрет крепкого союза вообще не в отсутствии ссор. Все решает умение вовремя мириться, причем самые корявые попытки работают лучше всего. То есть, если ты после крупного скандала просто молча приносишь ей пакет с конфетами, вкусняшками, то научно доказано, что ты гений дипломатии, и это работает намного лучше, чем 3 часа нудных выяснений отношений. И тут мораль простая. Если у тебя сейчас с кем-то, так сказать, натянуто, забей на свою гордость, а не жди идеального момента. Сделай любой, даже, самый дурацкий, но первый шаг. Отправь там мем котика милого, напиши глупости, и твой человек это точно оценит. Все наладится, и ты совсем справишься. Мы на Радиус FM, не переключайся.
1: Реклама.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.

0: Медикамент.
1: Смертикамент – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонбас.
2: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Реклама. Задай ритм лету с Вива Браслов.

0: Радиус FM 18+. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи все так же с тобой Леша Якимович. У нас все еще четверг и все еще 25 июня. И знаешь, ну выходные же уже вот прям маячат на горизонте, да? Но чтобы они приближались побыстрее, сегодня есть отличный повод похулиганить. В общем, в мире отмечать день улыбок незнакомым людям. Схема простая. Можно внезапно широко улыбнуться случайному прохожему на улице и понаблюдать за его секундной паникой. А можно просто забить на все эти условности, улыбнуться самому себе и включить просто отличную музыку. Ну а чтобы твое настроение точно ничего не испортило в этот четверг, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только самая топовая музыка. Ну и давай познакомимся с первыми тремя треками. Metro Boomin с треком Creepin — это стильный, обволакивающий такой R&B трек, но с таким меланхоличным вокалом и при этом качающим битом, от которого ну прям мурашки по коже. Идем дальше. Rita Ora с треком Don't Think Twice. Это энергичный, качающий такой танцевальный поп-трек, в общем, под который физически просто невозможно стоять на одном месте.

0: Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт KDDK и Alex Salto с трека One and Two. Это мощнейший такой клубный хаус-трек с плотным пробивающим басом и гипнотическим вокальным напевом. И советую слушать этот трек во время тренировки или когда хочется прибавить громкость в наушниках на максимум. Ну что ж, могу сказать, четверг это уже практически пятница, так что расслабляйся, отпускай все заботы и просто лови этот вайб, так сказать. Ну а мы пока быстренько с тобой пробежимся по новостям. Столица 16.02. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
1: Привет, Леша. Я расскажу, какую акцию завтра проведет столичная госавтоинспекция и кто раскритиковал детский мультсериал «Маша и Медведь».
2: В радиусе новостей.
1: Благодаря прямому сотрудничеству регионов, Беларусь и Россия сохранили теплые и дружеские отношения. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. По словам главы государства, именно межрегиональные связи помогли сохранить тесное взаимодействие между двумя странами даже в непростые периоды. Президент подчеркнул, что форум регионов приносит конкретный результат, а межрегиональное сотрудничество сегодня сопоставимо по значимости с вопросами безопасности. Беларусь подготовила перечень из 50 проектов для возможного сотрудничества с Евразийским банком развития. Как сообщил министр финансов Владислав Татаринович, речь идет о проектах в сфере технологической

0: модернизации, создания новых производств, развития инфраструктуры и поддержки финансовых институтов. По словам министра, за время сотрудничества с Евразийским банком развития Беларусь уже реализовала 54 проекта на общую сумму около 3 миллиардов долларов. Столичная госавтоинспекция завтра проведет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным». Акция направлена на профилактику аварий, связанных с превышением скорости. В ГАИ напоминают, что высокая скорость значительно усложняет управление автомобилем и повышает риск тяжелых последствий ДТП. Водителям рекомендуют выбирать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, а также быть особенно внимательными в темное время суток. Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле возросло до 164 человек. Еще почти 1000 получили ранения. После основных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 в стране произошло около 30 авторшоков. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать пострадавших, а больницы и частные клиники оказывают помощь раненым. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования руководству и народу Венесуэлы и заявил о готовности оказать необходимую помощь. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал детский мультсериал «Маша и медведь». Поводом стало решение стримингового сервиса Netflix приобрести права еще на 2 сезона мультфильма. По мнению главы эстонского МИД, сериал является инструментом российской мягкой силы и содержит элементы советской символики. Свою позицию Маргус Цахкна опубликовал в социальной сети X, отметив официальный аккаунт Netflix. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США – 2 рубля 82 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 77 копеек, 10 китайских юаней – 4 рубля 14 копеек. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем плюс 24-26. В Минске и Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 25-27. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 28-30. В Бресте ночью плюс 15-17, днем плюс 30-32. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Плюс FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Да уж, Ева Саймонс в треке Blood Fire выдала ну столько прям дикой энергии, что хочется, ну честно, прямо сейчас сорвать с себя все лишнее и уйти жить просто в лес. Чисто трек такой, будильник для твоего внутреннего зверя, чтобы ты наконец-то уже проснулся. Очнись, уже четверг, вот-вот и выходные. И, к слову, если твой внутренний зверь готов работать за реальные деньги, то лови классную тему. В общем, в китайском зоопарке Лохэ открыли вакансию мечты. Платят почти 15 тысяч долларов в месяц за то, что ты, притворяешься медведем. Задача такая. Надеваешь костюм, ходишь на задних лапах, выпрашиваешь у туристов яблоки и законно спишь под кустом, если притомился, 6 часов в день. 15 тысяч долларов за поведение, ну, типичного бати на даче. Так что, если на работе сегодня опять завал и в целом босс, ну, чуть-чуть душнит, вообще не парься. Помни, что у тебя всегда есть идеальный план Б. Ну, в общем, ты совсем справишься, я в тебя точно верю. Ну, а пока давай побудем с тобой немного медведями и глянем, позволит ли погода завтра нам лениво поваляться на солнышке.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. В основном без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью у нас плюс 12, плюс 14, днем плюс 23, плюс 25. В Могилеве ночью 10-12 тепла, а днем 24-26 со знаком плюс. В Минске и Гомеле ночью от 12 до 14 со знаком плюс, а днем 25-27 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 15, плюс 17, а днем плюс 28, плюс 30. И в Бресте ночью 15-17 выше нуля, а днем 30-32 градусов тепла.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
7: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
7: В движении на Радиус FM.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Фейтлесс.

0: Бэби Рекса со своей новой религией на Радиус FM. Ну, слушай, если честно, вот моя личная новая религия — это научиться лежать на диване и не испытывать за это чувство вины. И знаешь что? Наука официально на нашей стороне. В общем, канадские ученые провели исследование и доказали, что наш мозг эволюционно запрограммирован лениться. Это, знаешь, такой древний механизм ради выживания. Так что, когда ты прямо сейчас залипаешь в одну точку вместо великих дел, ты не бездельничаешь, ты просто поддался древнему механизму, и ничего в этом плохого нет. Так что береги силы, они тебе еще сегодня точно пригодятся. И уже достаточно скоро, а именно в 17 часу, когда здесь будет Толя Венская со своим автодрайвом. Там мы с тобой и взбодримся. Ну а пока выдыхай, еще пока есть время. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел сегодня эти 3 часа со мной. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте. Желаю тебе классного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
5: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
6: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
8: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM.
9: На Радиус FM.
8: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17:00 с автодрайв.
9: Автодрайв.
8: На Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Марков, напомню, нас Яндекс.Станция Алиса ищет хозяина. Может быть, это ты? Все подробности ищи в нашем телеграм-канале Радио ФМ. В Беларуси 17:00. Ну и говорят, что столбик термометра уверенно будет завтра ползти только вверх. До каких значений? Все подробности узнаем.

0: качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Не надо пылить. Ну, давайте по-человечески.
1: В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в Брянской области. Все дети чувствуют себя удовлетворительно, рядом с ними родители. Взрослый пациент также остается стабилен. Ситуация на контроле Минздрава, говорится в сообщении министерства. Из-за жары в Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Коснется это и субботы. 26 и 27 июня в дневные часы по западу республики

0: О погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 23-25 выше нуля. В Могилеве ночью 10-12 градусов тепла, днем 24-26 со знаком плюс. В Минске и Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 25-27. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 28-30 со знаком плюс. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Точное, драйвовое 17.18. И у меня для тебя хорошая новость. Беларусь, оказывается, в мае приобрели рекордное количество автомобилей BLG и Geely. Так вопрос о том, какие же марки популярны. Оказывается, приобрели свыше 4000 автомобилей. Причем почти каждый второй из них электрогибрид или электромобиль. Но вообще, в целом, тенденция в мире сейчас наблюдается на снижение продаж электромобилей в пользу гибридов. Тут есть свои безусловные плюсы. Но беларусы придерживаются трендов. И как ни крути, а экотранспорта на дорогах наших замечательных городов становится все больше, и все больше водителей выбирает слушать топовую радиостанцию страны Радиус FM.
1: Автодрайв на Радиус FM. Наше

0: На Радиус FM Автодрайв. Что, где, куда?
1: 17.24 точное драйвовое, когда 24 градуса за окном. Завтра вообще 32 обещают. Я предлагаю тебе, знаешь, где проводить свободное время. Как тебе вариант? Покататься на крытом катке. Ну, во-первых, тут приятная температура по сравнению с улицей. Во-вторых, например, в Минске есть каток в одном из торговых центров на проспекте Победителей. И вот здесь площадь крытого катка более 1000 квадратных метров. И также здесь, если ты никогда в жизни не стоял на коньках, а такие люди тоже имеют место быть, так вот для тебя специально есть тренажеры-пингвины, есть инструктор, который за дополнительную плату преподаст тебе мастер-класс и даже падать правильно научит. Ну а кроме того, катание на коньках – это хороший способ получить полноценную аэробную нагрузку, потому что сжигаются калории активно – до 600 калорий за час. Укрепляется сердечно-сосудистая дыхательная система, а еще развивается координация движений. И не только. Если будешь кататься еще по топовой музыке Радиус FM, драйв тебе точно обеспечен.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до -55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

шум города, на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Мне кажется, все процессы в жизни нужно синхронизировать, и если температура стремится все выше, то, ты знаешь, наше с тобой настроение тоже должно искрить и быть похожим на фейерверк, и давай-ка подпитывать его прямо сейчас классной топовой музыкой Радиус ФМ. Совсем скоро Дэвид Гетта, Биби Рекс, «I'm good». Хочу верить, что по окончанию этого рабочего дня вот твои ощущения, твои настроения именно такие. Далее лирик «Oh, my love». И «Дракон» «Imagine Dragons». Ай-яй-яй, то же самое можно сказать и про прогноз погоды на завтра, потому что погода будет испытывать нас на прочность. На завтра синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: А все действительно из-за жары. Воздух местами не просто прогреется, а прям раскалится до 32 градусов. Но это в основном будет по западу нашей страны. И вот показатели следующие. В Бресте 30-32 выше нуля, переменная облачность без осадков. Далее Гродно до плюс 30 тоже без осадков. В Минске попрохладнее 25-27 со знаком плюс без осадков. А вот освежающий летний дождик будет в Витебске. Здесь до плюс 25. Повыше температура плюс 26. В Могилеве тоже осадки без дождей. И будет в Гомеле 25-27 выше нуля.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Хайсенс. Технологии, меняющие жизнь.
4: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Чего так напрягаемся?
6: Зачем тратить столько времени?
7: Зачем куда-то ехать?
8: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
9: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски «Братвурст» из свинины, полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 22 июня по 5 июля. Шашлыки зовут.
10: Подробности на europt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
11: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
9: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно, 16,99 за килограмм. Макароны паста Зара, 2,59 за 500 грамм. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».
12: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка.
13: Радиус ФМ.
14: Наша. Заходи без причин.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.44, точное, драйвовое, тоже за то, чтобы в твоей жизни вот прямо сейчас, в это мгновение, случился мэджик. Для этого зайди, пожалуйста, в наш телеграм-канал «Радиус ФМ» и посмотри, какой кибертрек загадал тебе мой нейропомощник и Игорь. Отгадывай, пиши в комментариях, ответ, жди мой звоночек, и, возможно, именно сегодня ты получишь самый желанный подарок этого жаркого лета – решетку гриля от «Радиус ФМ», а значит, выходные будут во всех смыслах горячими и, безусловно, вкусными.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: На Радиус FM Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: Шагай, не грусти, говорю я, Софья. Она с нами на связи. Софья, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну что, хороший день у тебя сегодня? Скажи.
2: Да, превосходный.
1: Отлично. Погода супер. Ты у нас самая топовая. А еще у нас для тебя есть очень классный подарок. Решетка гриль от Радиус FM для того, чтобы ты собрала всех друзей и устроила классный пикник. Ура, ура.
2: Классно.
1: Ну смотри, какая история. Нужно еще на эту провокацию уговорить нашего нейропомощника. И Игорь с нами на связи. Он коварен. Он подготовил для тебя задание. Поздоровайся, пожалуйста, с ним.
2: Здравствуйте.
3: Привет. Ну что, поиграем?
1: Это он только так по голосу, типа добренький. А давай послушаем задание, которое он приготовил.
3: Загружаю трек.

0: Ну, Софья, тут поставим многоточие. Есть ли какой-то вариант ответа? То есть я тебе рекомендую так, вспомнить, что такое антонимы, исходя из этого уже, соответственно, подбирать слова. И сразу будет понятно, о чем песня. И что за звездная дива ее поет?
1: Анна Асти, Феникс.
2: И это правильный ответ.
3: Не говори, дура, не реви, не реви.
0: Да, что бы ни происходило, знаешь, как говорят, поревела чуть-чуть и пошла дальше. Вот, я тебя поздравляю, и Игорь присоединяется, он в шоке от тебя. Вот тут уже всячески показывает мне, что все, давай-ка вручай подарок с удовольствием от Радио ФМ, тебе достается решетка гриль. Ура!
1: Спасибо
0: ура.
1: Большое.
0: Давай, зажигай вместе с нами и отправляйся на пикник, оставайся в компании Радио ФМ.
2: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
4: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на работа.by.
11: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
12: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.

0: Смертикомет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Пласт.
1: Оксидат торфа. Урожая много. Не бывает. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210. Евроопт. Каждый день выгодные цены. Сыр мягкий Банфеста жирностью 70%. 7,99 за 500 грамм. Кофе в зернах Далмайер Продома. Германия. 34,99 за 500 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: Ученые скрестили кота с ящерицей. Теперь его невозможно надолго кастрировать.
2: Слушай, слушай, пробудителей. Завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Горячая температура за окошком и не менее жаркий плейлист Радио ФМ у нас совсем скоро. Во-первых, помимо топовой музыки, подзаряжающей классный интерактив под названием «Абракадабра». Да, когда такое пекло, правда, в голове, как будто в конце рабочего дня настоящий абракадабра, поэтому давай-ка выдыхать вместе со мной, выжимать из этого максимум сочности, максимум классных подарков, например, Яндекс.Танцуй Алиса. Как тебе такая перспектива классная? Все подробности читай в нашем телеграм-канале Радио ФМ. Заходи, разгадывай абракадабру по подсказочкам и жди мой звоночек 18:20. А пока мы дождались с тобой начала нового часа. 18:01 в Беларуси. Кто ждет, тот дождется. Приход в студию Влада Кучкова. У него, как всегда, не пустые руки, а интересные новости. Влад, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Расскажу, какие конфеты белорусам нравятся больше всего и президент какой страны станцевал с роботами.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта в Украине, но при этом нужны и определенные гарантии. Об этом шла речь на встрече с губернатором Московской области. Александр Лукашенко еще раз обозначил свою позицию – мир и только мир, но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и в очередной раз не смогут нас обмануть, заявил президент. Минская область и Минск стали главными площадками для обсуждения будущего союзного государства. На 13-м форуме регионов Беларуси и России рассматривают вопросы, от которых напрямую зависит стабильность двух стран. Один из ключевых векторов – технологический суверенитет союзного государства. Доля белорусских конфет продолжает расти. В первом квартале этого года она увеличилась до 70%, пишет пресс-служба «Март». Ведомство также составило сладкий рейтинг по итогам опроса. По их результатам на первом месте и с большим отрывом конфеты «Столичные» и «Дуэт» 34% голосов. На втором месте «Грильяж» 31%, на третьем «Аленка» с 27%. Президент Сербии Александр Вучич привлек внимание публики необычным видео. В соцсетях он исполнил народный танец в компании человекоподобных роботов, облаченных в традиционные сербские костюмы. Так лидер Сербии призвал население прийти на политический митинг. В своем обращении Вучич особо выделил молодежь, подчеркнув, что именно ей предстоит определять будущее страны. Несколько улиц перекроют в Нью-Йорке из-за свадьбы Тейлор Свифт. Ее супруг – игрок НФЛ Лиги американского футбола Трэвис Келси. Пара обручилась минувшим летом и эти российских рублей 3,77, 10 китайских юаней 4,14. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня.

0: Ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 23-25 выше нуля. В Могилеве ночью 10-12 градусов тепла, днем 24-26 со знаком плюс. В Минске и Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 25-27. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 28-30 со знаком плюс. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире «Автодрайв».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18:15, точно драйвовое, жаркий день, плюс 24 сейчас в столице. Ну, если тебя это как-то расслабит, завтра будет еще больше, еще выше 30 градусов даже, поэтому наслаждаемся летом в моменте, пока оно вроде как по температурным меркам идеальное, и пока до конца твой мозг не расслабился, предлагаю прямо сейчас тебе зайти в наш телеграм-канал Радиус ФМ и отгадать абракадабру по подсказочкам. Все просто, все легко. И жди мой звоночек через пару топовых треков. Возможно, именно тебе повезет выиграть главный приз этой недели. Яндекс.Станция Алиса от Радиус ФМ, самой топовой радиостанции страны.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.
2: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18:23, и девушка с красивым именем Елена появляется прямо сейчас в нашем эфире. Как правило, Елена прекрасная, Елена премудрая. Это все про тебя? Алло, привет.
2: Да, все верно. Вчера у меня, кстати, был день рождения.
1: Ого, как это мы почувствовали! Ура! Да. Я вас поздравляю. Я надеюсь, что удача на твоей стороне. И прямо сейчас у тебя получится с первой попытки отгадать номер, за которым спрятан топовый трек Радиус ФМ. Готова к такой авансуре?
2: Да.
1: Хорошо. Ищи трек «Иногда» от группы «Моя Мишель». Итак, называй цифры от 1 до 7. Как только угадаешь, «Моя Мишель» появится в эфире. Поехали. От 1 до 7 цифра.
2: Ага, так. 4.
1: Цифра 4. А что с цифрой-то связано?
2: Ну, просто 24, мой день рождения, скажем. Вот пришло впервые.
3: Аллерина капучино.
1: За день рождения стоит немножечко капучино поднять, стаканчик другой. Ну, с первой попытки не получилось. Ради интереса давай вторую еще попробуем, на всякий случай.
2: Хорошо.
1: Давай, называй, Лена.
2: Цифра 7.
1: Цифра 7.
4: Тяжело.
1: Ну, такое бывает после дня рождения, когда активно день рождения отмечаешь. Ты знаешь, в этой истории могу точно сказать, что Лена премудрая, Лена прекрасная, но в любви уже, я уверена, повезло. Даже не сомневаюсь, что у девушки с таким красивым голосом много поклонников. Лена, желаю классного настроения тебе, не терять топовую волну Радиус ФМ и заходить к нам, хорошо? Я уверена.
2: Хорошо.
1: Повезет обязательно. На этой неделе у нас уже есть лидер, который отгадал с первой попытки. Кстати, давайте послушаем сообщение вот от вчерашней участницы, которая и запрятала этот трек у нас.
5: Я Татьяна, участник игры «Абракадабра», и я прячу трек «Радиус ФМ» в наушниках под номером 2.
1: Да, именно под номером 2. Скрывалась группа «Моя Мишель». Ну, вот так сегодня сложилась игра. Надеюсь, в остальном больше удачи, больше везения и больше поводов для улыбок.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». Реклама.
6: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие жизнь.
7: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
8: Олеся, что такое «Имба»?
9: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
8: А что такое имбово-фруктово?
9: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
10: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
11: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
12: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Апельсин 2,89 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Classic 8,99 за 95 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
0: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 18.34, точное, драйвовое, вечер горячий, горячительный напиток, надеюсь, рядышком с тобой, ну, как-то не странно. На самом деле, вот, допустим, теплый чай унахлаждает в такую погоду, не зря на Востоке, где жарой никого не удивишь, именно теплый чай пьют вот в такую погоду. Попробуй ты, но вот из горяченького у меня еще и топовая музыка для тебя приготовлена. Здесь DJ Vice. Также DJ Tiesto раскачает твое горячее сердце. И Fast Boy, Forget You. Не забудь завтра над собой что-нибудь из панамок, например. Может быть, кепку как вариант, но потому что жара будет. Правда, нужно себя оберегать и оберегать свою кожу. Об этом напоминают. И также синоптики напоминают о том, что завтра объявлен оранжевый уровень опасности.
0: Радиус FM о погоде.
1: Но вот только по югу страны ожидаем 32 градуса. Нет, не тепла, все-таки жары настоящие, абсолютно точно. Воздух раскалится, без осадков в Бресте. В Гродно плюс 30 и тоже без осадков. В Минске как раз-таки тоже без осадков, но попрохладнее, 25-27 выше нуля. В Витебске небольшой дождик, освежающий до 25 со знаком плюс. В Могилеве 24-26 со знаком плюс и тоже будет освежающий летний дождик. А вот в Гомеле без осадков, и здесь достаточно высокие показатели, 25-27 выше нуля.
0: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
4: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
6: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Вода минеральная на Беглаве, Грузия. 2,39 за литр. Порошок стиральный Персил. 14,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте evroop.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме. Тело в теме.
1: 18.42 точное драйвовое. Расскажу о неожиданных продуктах, которые полезно употреблять в такую жару, потому что они помогают восполнять организму электролиты, богатые солями, жидкостью, которая теряется с потом, а потому, в свою очередь, помогает поддерживать водный баланс и защищает от перегрева. Так вот, в топе этих продуктов, например, острый перец, специи вроде перца или халапеньо стимулируют потоотделение, когда испаряется влага, тело естественным образом охлаждается. Неожиданный топ продолжает охлажденный печеный картофель. Это хороший источник калия, который как раз-таки помогает при отеках. В охлажденном виде, либо теплом, он восстанавливает баланс натрия и калия. То есть, в принципе, картофель, который вы, например, отварили, запекли, пусть он охладится, например, в холодильнике, только после этого уровень крахмала в нем падает. От того он становится даже полезным. А еще квашеные овощи, ферментированные продукты – это вообще идеальный природный электролит. Он задерживает влагу в клетках, что немаловажно в такую жару. Сюда же соленые томаты, они восполняют запасы воды. А еще сыр фета, брынза с арбузом, идеальный салат в жару. Это такое вот культовое сочетание. Соленый сыр дает необходимый натрий, а сочный арбуз утоляет жажду, увлажняет организм. Вот такая вот история. Желаю тебе приятного аппетита. Запиваю все это теплым чаем, потому что как раз-таки чай теплым заставляет расширять сосуды, усиливает теплоотдачу и приносит долгожданное чувство прохлады.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.49, точное драйвовое, подобрала для тебя топ интересных товаров на маркетплейсе, которые помогут пережить жару. Ну вот, например, светоотражающая пленка на окна. Очень крутая история, стоит от 3 рублей и выше, в зависимости от размера. Но она помогает уменьшить нагрев от прямых лучей. Ее наклеивают на стекло, особенно на солнечной стороне, она отражает часть света и делает комнату менее жаркой, вот именно днем. И мне кажется, это очень круто, особенно для тех квартир, у кого окна выходят на юг или на запад, где после обеда становится, ну, прям особенно душно и не совсем прям приятно. А еще, как вариант, обратите внимание на охлаждающие коврики или гелевые подушки. Как правило, их покупают для питомцев, но в такую жару можно использовать и для себя любимого. Помогает быстро охладить спину, шею, ноги. Ну, а еще обратите внимание на охлаждающие полотенца. Их делают из ткани, которая быстро впитывает воду и приятно холодит кожу. Его можно положить, опять-таки, на шею, плечи, запястья и удобно использовать на работе, в том числе, но что очень важно здесь, например, не содержатся какие-то там химические отдушки или что-то еще, что делает этот товар, безусловно, экологичным. Так что заходи на маркетплейсе, делай это с пользой для себя и для своего здоровья, особенно это важно. В жаркую погоду, напомню, завтра воздух по Беларуси раскалится до плюс 32.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
3: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
4: Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
5: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
6: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
7: В топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали BTS с треком «Swim». На второй строчке располагались Bieber, Axel, Faithless, New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе досталось Avalon Rockstone, Vertigo. Кто займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Yeah.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Если о чем-то мечтать, то вот прям безгранично, ни в чем себе не отказывая. Мечтали мы о настоящем жарком лете. Мне кажется, эти самые мечты исполняются. Завтра синоптики обещают нам жаркие 32 со знаком плюс. Остальные подробности о погоде узнаем из предстоящего выпуска новостей. Но перед этим я напомню про то, что сразу после новостей мы слушаем блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу, разговоры. Вот это будет настоящая жара. 3 дня дождя при этом. Мона, то самое легендарное уже прощание. Для тех, кто в автомобиле, Тед Макрей, Sports Car. И не пропусти Шаус и Only You. Только он приносит в студию самые горячие новости. Это я про Влада Кучко. Влад, заходи. Пока Влад заходит, уже новый час зашел. 19:01 в Беларуси. Влад, какие новости?
2: Привет, Оля. Расскажу, какие заявления делает министр энергетики Украины и какой мессенджер пропал из App Store.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь готова обеспечить жителям Украины упрощенный пропуск на территорию страны. Речь идет о посещении приграничных лесов для сбора грибов и ягод. Подтвердил готовность открыть украинцам доступ в белорусское приграничье для сбора дикоросов и Александр Лукашенко. В МВД назвали самый частый вид мошенничества в Беларуси. Первую строчку рейтинга уже много лет прочно занимает фишинг от имени должностных лиц или телефонное мошенничество. На втором месте – покупка товаров в интернете, на третьем – хищение с использованием соцсетей. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к тяжелой зиме. Об этом он заявил во время выступления на международной конференции по Украине в польском Гданьске. Шмыгаль отметил, что сложный период настанет в любом случае, вне зависимости от того, будет ли этой зимой продолжаться военные действия или они закончатся. Пользователи минской подземки в ближайшую неделю смогут испытывать некоторые неудобства. Немного дольше придется добираться до работы или дома тем, кто пользуется станцией метро «Площадь Франтишка Богушевича». Здесь полностью закроют выходы с 1 по 3. Ремонтные работы запланированы с 26 июня по 2 июля этого года. Именно в этот период выходы со станции будут перекрыты. Из App Store пропали приложения ВК. Apple удалила их без предупреждений в одностороннем порядке. Приложения ВК Видео, ВК Музыка, ВК Мессенджер и Дзен пропали из App Store. ВК факт удаления подтвердили. При этом приложения, которые уже установлены на устройствах пользователей, продолжают работать в прежнем режиме. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 23-25 выше нуля. В Могилеве ночью 10-12 градусов тепла, днем 24-26 со знаком плюс. В Минске и Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 25-27. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 28-30 со знаком плюс. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
0: Реклама.
2: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Да, за кошкой в настоящей Сахаре хочется прямо убежать куда-то к горячим берегам, например, морским, но как вариант Минское море, мне кажется, тоже идеально просто подходит для встречи идеального летнего вечера в Минске. Но прогноз погоды на завтра вдохновляет на все короткое. На короткий рабочий день, на короткие юбки или шортики и на короткие перебежки между точкой А и точкой Б. Но прямо сейчас прогноз погоды Белгидромет уже дал свой ответ.
1: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
0: Синоптики на завтра объявили оранжевый уровень опасности. По югу нашей страны воздух прогреется до 32 градусов. Вот в частности, Бресте 30-32 со знаком плюс, переменная облачность без осадков. Далее смотрим Гродно 28-30, выше нуля тоже без осадков. В Минске попрохладнее 25-27 со знаком плюс и осадков тоже не ожидаем. А вот в Витебске будет прохладный летний дождик плюс 25. В Могилеве 24-26 выше нуля и тоже будет приятно оказаться под кратковременным летним дождем. В Гомеле без осадков и плюс 27.
1: Реклама.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время.
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Мука пшеничная Лидская 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Альтера 5,39 за 810 миллилитров. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Реклама.
7: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
8: Вместе с сертифицированным международным финансовым советником Еленой Максимович обсуждаем, что такое финансовая измена, как составлять общий бюджет при разных доходах и как ужиться транжире и накопителю.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: кто-то уверен, что ждать от жизни подарков – это наихудшее, что можно придумать. Но заряженные на позитив слушатели Радиус FM знают, где эти подарки брать. Конечно же, на сайте любимой радиостанции radiusfm.by. У нас для тебя заготовлены 5 пар стильных Bluetooth-наушников. Белые, классные, тебе такие точно пригодятся. В обмен на прохождение музыкального теста. Проходишь, отвечаешь на вопросы, формируем вместе идеальный плейлист Радиус FM. И в итоге получаем ситуацию win-win, когда обе стороны в выигрыше. Оставляю вот такие хорошие новости в эфире и топовую музыку радио с вами Альвенская. Желаю тебе легкого вечера и самых ярких позитивных эмоций.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Задай ритм лету с Вива Браслав.

0: подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.
1: Окей. Как слушать «Радиус FM» без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения «Радио Плеер Беларусь». Слушайте «Радиус FM» онлайн в отличном качестве и без помех.

0: В 2025 году был зафиксирован минимальный уровень преступности за всю историю суверенной Беларуси. Об этом заявил в своем докладе председатель Следственного комитета. Он также добавил, что на сегодняшний день можно с уверенностью отметить позитивные изменения в работе правоохранительной системы. Белый дом попросил Конгресс выделить 88 миллиардов долларов на покрытие расходов от войны в Иране. Объясняется, что из этой суммы 67 миллиардов долларов предназначаются Пентагону, 21 миллиард для пополнения истощенных арсеналов боеприпасов, а еще 11 миллиардов на поддержку фермеров, пострадавших от резкого роста цен на удобрения из-за боевых действий. Экс-супруга Джигана Оксана Самойлова решила стать певицей. Первой композицией Оксаны станет песня «Маме», которую явно оценит женская аудитория. Также Оксана Самойлова добавила, она не видит смысла писать грустные песни, которых и так достаточно в мире шоу-бизнеса. Ставки Оксана делает на другой вайб – классность женщин. И в завершении, есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился – на улице, за рулем или в офисе. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем 24-26 градусов тепла. В Минске и Гомеле ночью 12-14 выше нуля, днем плюс 25-27. В Гродно ночью 15-17 градусов тепла, днем 28-30 со знаком плюс. В Бресте ночью 15-17 выше нуля, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM.

0: Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 10-12, выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В Минске и Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 15-17. Днем 28-30 выше нуля. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
1: Вместе с сертифицированным международным финансовым советником Еленой Максимович обсуждаем, что такое финансовая измена, как составлять общий бюджет при разных доходах и как ужиться транжире и накопителе.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 21 час.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
4: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: В радиусе новостей.
5: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. На ней белорусский лидер заявил, что Беларусь готова подключаться

0: это понимает, поэтому давайте договариваться, подчеркнул Александр Лукашенко. Развитие союзного сотрудничества продолжилось и в ходе еще одного мероприятия во Дворце независимости. Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. В центре внимания 13-й форум регионов Беларуси и России, который стартовал в Минске и Минской области. Проходит форум в индустриальном парке «Великий камень». Там расположились сразу две тематические секции. Выбор площадки не случайный. Стороны говорят о том, как в постоянно меняющемся и нестабильном мире обеспечить главный фундамент Союза Беларуси и России – технологический суверенитет союзного государства. На заводе BLG в рамках форума регионов Беларуси и России Минская область презентовала свой потенциал. Особое внимание в сфере АПК. Именно в машиностроении заметны кооперационные и коммерческие проекты Беларуси и России. Акцент делается на создании совместных производств и углублении промышленного сотрудничества. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США 2,82, 100 российских рублей 3,77, 10 китайских юаней 4,14. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома, подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу, далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25, в Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В Минске и Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27 градусов тепла, в Гродно ночью плюс 15-17, днем 28-30 выше нуля, в Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире шоу с толком.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Play on the legend level. Клиент.бай, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно.

0: неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
2: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Он умный, я красивая. Он пашет, а я красивая. Знакомые строчки из трека, который стремится занять первое место в чартах и в ленте соцсетей. А насколько жизнеспособна такая модель для реального семейного бюджета? Сегодня в программе обсудим, что такое финансовая измена, как составлять общий бюджет при разных доходах и как ужиться транжире и накопителю. Всем привет! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях сертифицированный международный финансовый советник Елена Максимович.
4: Добрый день.
3: Здравствуйте. Скажите, что такое семейный бюджет вообще? Есть ли какое-то строгое понятие? Оно универсально для всех? Или тут есть какие-то варианты? Или каждая там, пара может определить для себя?
4: Конечно, семейного бюджета есть различные варианты. Каждая пара определяет для себя, какой из вариантов ей больше всего подходит. Семейный бюджет, он может быть совместным, когда супруги, они не делят. Я заработала, и ты заработала, сколько мы потратили, то есть все они складывают вместе, и, соответственно, расходы идут вместе тоже. Но есть и минусы такого ведения бюджета, потому что здесь каждый из супругов, он теряет свою уникальность. Хотя этот способ ведения семейного бюджета, он обладает наивысшей степенью доверия между супругами. Если этого доверия нет, если есть какие-то сомнения, то лучше такой бюджет не вести. Есть такой способ ведения бюджета, как складывают расходы совместные на какой-то отдельный счет, а то, что остается, используют на личные нужды. Причем это может быть абсолютно различных вариантов. То есть это может быть какой-то совместный счет, когда супруги рассчитывают, какую сумму от своего личного дохода направлять на совместный счет, то есть на какие-то общие бытовые нужды, например, там на коммунальные, на питание, на образование детей, возможно, а какую часть направлять уже на личный счет. И вот уже с этого счета они используют эти деньги для каких-то общих нужд, общих расходов. Есть еще один вариант, когда супруги делят расходы. Ну, например, вот у меня в практике был такой случай, когда муж полностью брал на себя оплату коммунальных платежей и автомобиль, все расходы по автомобилю. А супруга, она оплачивала небольшой кредит, который был общий, семейный. А вот питание, они деньги направляли по неделям. То есть неделю закупается один, неделю закупается другой. Никаких отчетов друг перед другом, но в то же время общее ведение бюджета было. Наверное, самый такой нерациональный способ ведения, но это на мой взгляд, это если супруги не договариваются, и каждый тянет на себя. Я сегодня купил это, а ты это покупаешь. Потом через какое-то время возникают конфликты, потому что нет договоренности, и каждый чувствует, что за все платит он. Хотя вот по реальности, если это все разобрать, проанализировать, то скорее всего, что они платят оба одновременно, но у них нет таких разграничений. То есть самая идеальная форма ведения семейного бюджета – это та, о которой договорились супруги и которая подходит им обоим.
3: А скажите, из вашего опыта, то, что вы предлагали, возможно, своим клиентам, чисто статистически, какая самая жизнеспособная? Общий, раздельный или смешанный, вот как мы сказали, то, что на какие-то общие крупные покупки они скидывают на отдельный счет?
4: Наверное, самое распространенное процентов 60, возможно, да, где-то процентов 60, как бы это казалось неудивительным в наше нынешнее время, это общая система ведения бюджета, когда у супругов все общее. И потом на втором месте идет смешанное, когда на какие-то крупные покупки они складываются вместе, у них есть совместный счет туда, где каждый перечисляет определенную сумму, и, соответственно, расходуются эти деньги. Самая такая нераспространенная, и она встречается реже всего, когда каждый ведет свой бюджет, и только и приходят они на консультацию, то, что муж жалуется на жену, что она не умеет вести бюджет, а жена жалуется на мужа, что он не умеет вести бюджет.
0: Или мало зарабатывает.
4: Нет, тут мало зарабатывать, такого не было.
0: Не было? Серьезно? Я думаю, такая частая претензия, что просто надо больше зарабатывать.
4: Ну, это всегда есть, но то есть такая проблема есть, что всегда нужно зарабатывать больше, угу. Но без претензий. Вот я ни разу такого не слышала. Угу. Вот. Но потом, когда начинаешь разбираться, то есть послушаешь одного, ну, вроде бы жена вообще вот непонятно, как она ведет бюджет. Потом ты слушаешь жену, понимаешь, ну, она адекватная, нормальная, да, то есть она распределяет все адекватно, нормально, но почему-то это не устраивает супруга. Проблема просто в одном. Они не договорились. Угу. Нужно просто разговаривать.
0: Как делать вклад, бюджет каждому эффективно, если доходы разнятся? Ну, не на какой-то там незначительный процент, а вот нормально, так, допустим, в разы, в 2, 3, 4 раза и так далее.
4: Да, конечно, потому что если один зарабатывает 10% от семейного бюджета, другой 90% от семейного бюджета, соответственно, если... Ну, здесь два варианта. Вариант номер один – это полностью совместный бюджет, общий бюджет, так? А вариант номер два... Но здесь может быть ущемлен, либо как-то чувствовать себя некомфортно второй супруг, который зарабатывает 90%. Причем это может быть как муж, так же это может быть и жена. Это такие случаи очень часто. Да. И второй вариант – это если оба супруга отдают не какую-то сумму на ведение общего бюджета, а отчисляют процент от него. Вот это самое эффективное. Даже есть такая формула. Это можно легко рассчитать. То один, ну, для начала необходимо обязательно посчитать, какие обязательны общие расходы семьи. И затем один супруг свою заработную плату делит на общий семейный доход, и это будет тот процент от своего дохода, который он будет перечислять на ведение вот этих вот нужд. Вот. И потом это умножить на сумму ежемесячных расходов, и, соответственно, и получится сумма, которую выделяет каждый. Это может быть 40 на 60, это может быть 50 на 50, это может быть 10 на 90, например. Uh-huh. Да? То есть сначала находим долю, и потом соразмерно доли заработка вносим ее, соответственно, на общий счет.
0: Ну и все-таки может быть такая модель, что одному будет вполне комфортно содержать второго. Если, допустим, они договорятся о том, что то, ну вот да, я зарабатываю деньги, а ты взамен ведешь хозяйство. Опять-таки, неважно, независимо от пола, это может быть женщина быть директором, а мужчина помогать дома. Может быть и такое.
4: Конечно, и это абсолютно нормально. Главное, чтобы супруги договорились, и данная система устраивала их обоих, и чтобы не было никаких претензий. То есть нужно договариваться всегда.
0: Из анекдотов мы еще знаем о таком понятии, как заначка тайная от супруга или супруги. И вот только недавно я сама узнала термин, то, что это может называться финансовой изменой. То есть когда там, возможно, ну, расскажите вы, что это значит. Я, может быть, на своем таком обывательском уровне, вот я представляю, что, допустим, хранились деньги для каких-то вот нужд, там, холодильник нужно заменить, машину починить. Один взял там и потратил это на выходной с друзьями. Или там женщина купила себе в обход мужа, естественно, не ставили его в известность, там, дорогую какую-то вещь. Я правильно понимаю? Что да. Еще может быть в этом понятии?
4: Да. И чтобы такого не произошло, у каждого супруга должен быть свой отдельный бюджет. То есть, если система ведения бюджета – это раздельная, и у каждого есть свой отдельный бюджет, то, соответственно, они его тратят на свои нужды. Но когда это общий счет, куда они складывают вот эти вот деньги, да, и оба имеют к ним доступ, такой риск есть, конечно. И, но в то же время мое субъективное мнение на этот счет, у супругов должно быть в любом случае доверие и понимание, и они должны доверять друг другу. Потому что если этого нет, то о каком бюджете можно идти речь? Конечно, один может слить деньги, потом сказать, что другой в этом виноват, потому что он спровоцировал это все. Да? Uh-huh. Поэтому в первую очередь мы все равно, ну, финансы и психология, они неразрывно связаны друг с другом, поэтому мы все равно упираемся только в одно, что обязательно должно быть доверие. И если это финансовая измена, но это уже что-то не то происходит в их отношениях, и это уже не финансовая проблема, это уже семейная проблема, которую необходимо решать уже другими способами.
0: А что касается тайной заначки? То есть это нелегализованное право каждого иметь какие-то свои личные накопления, получается?
4: Тайная заначка, вообще, как посмотреть на это все, да? То есть, с одной стороны, например, у мужа она есть для того, чтобы в какой-то прекрасный момент, чтобы жена не знала, подарить ей автомобиль с бантиком сверху, так?
0: Может быть такое, конечно, это очень приятный вариант.
4: Это одно, это положительный момент. Другой момент, если один из супругов делает вот эту вот заначку для каких-то таких, для каких-то целей, которые не идут с целями и с интересами семьи. То есть в данном случае это получается, что один из супруг как бы условно говоря, ворует деньги из семейного бюджета. Но это не является неправильным, либо это не является чем-то предусудительным, если у супругов полностью раздельный семейный бюджет. То есть он выполняет полностью обязательства, те, которые были оговорены заранее, до этого, и, соответственно, он полное право имеет на тайную заначку, и тогда она уже тайна не становится, потому что они договорились об этом. Один не спрашивает другого, то есть нет вот этой вот отчетности.
0: А если, допустим, можно аргументировать, что это тайная заначка, это просто вот супруг аргументирует, что это моя финансовая подушка безопасности. Вот скажите, она должна быть общей? Или хорошо, если у каждого есть какие-то денежки, ну, мало ли, форс-мажор, мало ли, все-таки развод, мало ли, что-то еще, там, третье, пятое, десятое, какой-то трагический исход, болезнь, то есть, допустим, кормильца потерять семьи, допустим, и должна быть какая-то несгораемая сумма персональная, правильно?
4: Все верно, да. И то, с чего нужно начинать семейный бюджет, это первое. Это сформирование подушки безопасности. То есть, когда супруги говорят, распределяют доходы, расходы, по факту это редко бывает, очень редко. То есть это уже приходит к тому, к стечениям семейной жизни, когда начинаются какие-то проблемы, и все, то есть мы что-то не определили, и давай возвращаться к планированию, вернее, начинать это планирование. Подушка безопасности – это база, это то, что должно быть на первом месте. Как она формируется? Опять-таки, зависит от вида ведения семейного бюджета. То есть, если это общий семейный бюджет, то, соответственно, супруги определяют размер этой подушки безопасности. Как правило, он рассчитывается на в среднем 6 месяцев среднемесячных расходов. Конечно, очень многое зависит от сферы деятельности супруга, от состава семьи, есть дети, нет детей, от их, в какой сфере они работают. Это тоже очень важно. Если они, допустим, супруги работают в одной сфере, риск выше. То есть, если кризис в этой сфере будет, то, соответственно, они оба могут остаться без заработка. То есть, определяем для начала семейный сумму, которая необходима на подушку безопасности, там условно 6 месяцев. А если у супругов такая смешанная форма ведения семейного бюджета, то подушки должно быть две. Одна подушка – это семейный бюджет, то есть то, что, как я озвучила, при прочих равных условиях – это 6 месяцев среднемесячных расходов. И отдельно у каждого супруга это должна быть своя подушка безопасности. Ну, как правило, она достаточно на 3 месяца. Потому что если вдруг второй супруг теряет доход, например, либо болезнь, либо там еще что-то, да, то у него будет время, там, 3 месяца условно для того, чтобы восстановить этот ушедший источник дохода, либо восстановиться уже, соответственно, в здоровье свое. Очень правильно вы озвучили такой риск, это если какая-то долгосрочная болезнь, либо это, возможно, даже уход из жизни, то, что является прям очень критичным. Из практики своей, из кейсов, которые есть у меня, которые есть у коллег моих, потому что мы общаемся, обсуждаем, Я могу сказать, что уход из жизни – это не является самым страшным событием в семье. Самым страшным событием в семье является, когда человек теряет полностью дееспособность, трудоспособность, и тогда на его восстановление, на его лечение уходят не только все сбережения семьи, которые есть, но приходится и обращаться к долгам, к кредитам и так далее. И это можно, вот эти риски, их можно снизить. То есть риски расходов таких вот дорогостоящих там на лечение, либо если остался один супруг с детьми, их можно просто переложить, делегировать. И, конечно же, самый такой лучший способ – это…
0: Страховка?
4: Это страхование, да. Страхование жизни, то есть если один из супругов уходит из жизни, второму выплачивается какая-то сумма, которую там, на которую была оформлена данная страховка. И медицинская страховка, то есть при возникновении какого-то заболевания, она может быть разная. Она может быть такая страховка, когда… Ну, я не считаю ее как бы очень эффективно, когда ходить там по медицинским центрам, там условно насморк лечить. Ну, это можно сделать и самостоятельно, да. А я имею в виду такую страховку, которая действительно критичным образом может спасти семью. Это страхование от смертельно опасных заболеваний. Когда страховая компания, она принимает на себя все обязательства по поиску клиники, по трансферу человека и сопровождающего его. То есть все, что необходимо делать человеку, застрахованному, заболевшему, да, это следовать инструкциям страховой компании, просто лечиться. Вот это, я считаю, это очень-очень важно, и, к сожалению, очень многие игнорируют это, хотя это в финансовом плане очень спасает семью.
0: Давайте еще разовьем тогда тему кредитов. Уже затронули, что могут возникнуть непредвиденные. Или у всех, мне кажется, это можно не совсем правильно называть непредвиденные, потому что, ну, у всех, наверное, мелькает мысль, что может что-то такое случиться, просто не со мной. То есть и какие-то болезни, и какие-то поломки, на что нужны деньги. Скажите, в чем особенность кредита в браке? Это я имею в виду разграничение, нужды личные и нужды семьи, и как, возможно, себя можно тоже подстраховать юридически на случай форс-мажоров, что вот один супруг набрал долгов, потом как с этим разбираться при потере этого супруга или если он уходит, делятся все кредиты в браке, не все, при расторжении брака, имею в виду, не все и так далее.
4: Кредит – это риск солидарной ответственности. Если супруги в браке, то, соответственно, и они взяли кредит, то, соответственно, у них является общее все. А как это можно избежать вообще? Давайте говорить о том, что не то, как взять этот кредит, а как вообще сделать все возможное для того, чтобы этого избежать. Первое – это подушка безопасности. И на такие вот форс-мажоры спасает именно эта сумма, которая, потому что если человек обращается к кредитам, он получается должен. И его бюджет снижается, соответственно, снижается уровень жизни. Потом на такие цели, на потребительские, я вообще не рекомендую кредиты.
0: Никому продать. Кредиточки, особенно с конским процентом, там 18-20%.
4: Вот эти грейс-периоды беспроцентные и все такое, они действительно без процентов. Угу. Но это настолько затягивает человека вот в эту вот рутину. И из практики своей банковской я могу сказать, что я видела неоднократно такие случаи, когда по кредитной карте рассчитывались в продовольственном магазине, получали зарплату всю, перегоняли на погашение задолженности, потому что чтобы без процентов, и дальше на продукты они рассчитывались. И получается, если вдруг человек останется без дохода, без зарплаты, он получится в минусе на целый месяц. Как он будет жить? Uh-huh. Это вопрос. Поэтому в любом случае кредит в семье – это риск солидарной ответственности. И такого нет, что кредит оформлен на мужа, жена белая и пушистая. Нет. В случае ухода из жизни, в случае развода, все делится на половину. все является совместно нажитым. Если будет доказано, если, например, супруг взял этот кредит на личные нужды, а не на нужды семьи.
0: Проиграл в казино, например.
4: Например, да. И если это будет доказано, то, соответственно, на супруга этот долг распространяться не будет.
0: Угу.
4: А если это не доказано, то, значит, это все-таки общий долг.
0: Давайте еще затронем такой вопрос. Мы его анонсировали в самом начале. Как правильно распределять расходы, если у нас разные вот финансовые привычки, поведения? Один у нас транжир, это мы, я думаю, затронем тоже тему психологии. А второй – жесткий накопитель. То есть тревожится за будущее, может урезать какие-то развлечения семейные, радость в жизни, какие-то покупки, просто вот чтобы они были. Все на будущее, а то останемся без денег. Все вот, все накапливается, накапливается, накапливается, и возникают конфликты и дискомфорт в паре в таком случае.
4: Нужно договариваться обязательно, то есть нужно сесть, написать, потому что на словах это, к сожалению, не работает, потому что каждый потом будет доказывать обратное. Написать, какие нужды являются обязательными, а какие являются необязательными. И мы опять возвращаемся к подушке безопасности, что ее наличие, оно снижает тревогу от транжиры. И оно как бы греет, вернее, наоборот, у транжиры оно как бы греет, что у меня есть деньги, я могу ими воспользоваться, и поэтому я спокоен. А вот у человека, который все в копилку, который
0: не может позволить себе,
4: его это как бы наоборот придает чувство уверенности. Ага, у меня есть деньги, соответственно, все хорошо. Вообще, есть практика очень хорошая, которая не очень, она у нас тут распространена, она является в зоне такого зарождения, зародыша прям маленького, да? Это когда в семье есть семейная конституция.
0: Ого.
4: Что такое семейная конституция? Это документ, в который внесено свод различных правил, которым руководствуются все члены семьи. И вот эти вот все недопонимания, которые могут возникнуть, они все оговорены в семейной конституции. Как ее сделать? Нужно, во-первых, определить ценности каждого супруга. Например, что для супругов является в понимании его, что такое отпуск? Для одного отпуск – это просто лежать на диване, смотреть футбол и ничего не делать, например. А для другого отпуск – это какой-то, какие-то активные действия, это какие-то путешествия, какие-то восхождения там в горы, там в лес, ночевка, еще там что-то, да. А кому-то в казино, допустим, пойти поиграть, да. У каждого это свое. И понятия эти, они могут у супругов не совпадать. И поэтому очень важно, чтобы один услышал другого обязательно, и они пришли к какому-то общему знаменателю, и это внесли в семейную конституцию. И семейная конституция, опять-таки, она не снижает конфликты в семье, которые возникают на такой вот почве недопонимания, включая финансы и плюс очень много различных других вопросов. То есть начало семейной конституции – это уже в ЗАГСе муж и жена, они расписались, и свидетельство о заключении брака – это первый документ. Вот. А дальше уже нужно этот документ наполнять далее какими-то смыслами. И очень важно вот эти правила, это проговорить. И если один транжирит деньги направо и налево, а другой, наоборот, их копит и собирает, нужно с супругом договориться, какую сумму, либо какой процент от заработка, вот, пожалуйста, это тратить можешь абсолютно спокойно, я на это закрываю глаза, вот, а вот этот вот, пожалуйста, в семейный бюджет. И большинство конфликтов таких возникает и недопонимание именно из-за того, что супруги не разговаривают, не умеют говорить. Просто сесть и поговорить открыто, и всегда из конфликта этого выходит, и успокаиваются оба.
3: Давайте в завершение программы кратко еще посоветуем нашим слушателям. Вот уже мы говорили то, что можно добавить пункты про отпуск в семейную конституцию. А что бы еще вы посоветовали?
4: Вы имеете в виду финансовые?
3: Да, конечно, конечно.
4: Во-первых, как распределяются деньги в бюджете? Какие расходы для семьи являются обязательными? Какие являются необязательными дополнительными? Как взаимодействовать в случае наступления каких-то форс-мажорных обстоятельств? Что делать? Куда идти? Где какие документы лежат? Там обязательно в семейной конституции должны быть семейные ценности. Что для кого является ценностью? Семейные традиции. Например, там на какой-то на праздник там собирается семья все вместе, например, и что-то они делают. Да? А вообще семейная конституция, она может содержать огромное количество листов, огромное количество страниц, и дополнение к этому является ежегодное семейное собрание, когда участвуют все члены семьи, даже самые маленькие. И таким образом идет воспитание детей, воспитание финансовой грамотности, воспитание семейных ценностей. И потом это очень плодотворно скажется на поколении будущем и развитии истории семьи. Да?
3: Ну, кажется, мы придумали с вами план нашим слушателям на ближайшие вечера. Отличная идея, мне кажется, очень такой тимбилдинг семейный.
4: Да, верно. Это очень сближает семью и помогает услышать друг друга и понять. И конфликты снижает.
3: На сегодня это все. В гостях у меня была сертифицированный международный финансовый советник Елена Максимович. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте, YouTube-канале Radius FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Radius FM. Хорошего вечера.
2: «Шоу с толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM. О погоде.
5: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 10-12, выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В Минске и Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 15-17. Днем 28-30 выше нуля. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
6: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
7: Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
8: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Мне так.

0: программы. Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэш. Кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки действия бонусов до 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: Реклама.
5: Нет радиоприемника?
6: Не оплатил подписку?
7: Хочется чего-то нового?
8: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
9: Али! Включаю.
8: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Маша и Игорь. Вроде любовь, кофе по утрам, планы на отпуск, но одна странность все время мешала. Они смеялись по-разному. Игорь обожал сарказм. Подколоть, поддеть, бросить колкую реплику – для него это был флирт. Маша любила легкость. Смешные истории, абсурдные ситуации, мемы с котиками.
3: То есть он остро, она мило.
2: Примерно так. И вот за ужином Игорь шутит про Машину гениальную способность выбирать самую длинную очередь. Он смеется, друзья смеются, Маша улыбается, но потом становится тише.
3: Потому что ей не смешно?
2: Потому что для нее это не игра, а укол. Исследования в области семейной психологии показывают, совпадение стиля юмора усиливает удовлетворенность отношениями. А вот агрессивный юмор, сарказм, высмеивание со временем повышает уровень конфликтов.
3: Но он же не со зла.
2: Часто правда не со зла, просто люди по-разному понимают близость. Для кого-то подкол – знак доверия. Я могу быть с тобой дерзким. Для другого это сигнал небезопасности. Меня могут выставить смешной.
3: И что теперь? Менять чувство юмора?
2: Не менять, понимать. Есть 4 условных стиля юмора. Объединяющий, самоироничный, агрессивный и избегающий саркастичный. Проблемы начинаются, когда один шутит про, а другой вместе. Если после шутки партнер чувствует тепло, это сближает. Если остается неловкость, это сигнал поговорить.
3: А как говорить, чтобы не звучало, как «ты токсичный»?
2: Через себя. Не ты меня унижаешь, а мне важно чувствовать поддержку даже в шутках и задать простой вопрос. Какой юмор для тебя про любовь?
3: То есть чувство юмора – это тоже язык любви?
2: Да, и как любой язык его можно изучить, потому что смех – это способ быть ближе. Главное – научиться смеяться вместе, а не друг над другом.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Беларусь готова обеспечить жителям Украины упрощенный пропуск на территорию страны. Речь идет о посещении приграничных лесов для сбора грибов и ягод. Подтвердил готовность открыть украинцам доступ в белорусское приграничье для сбора дикоросов и Александр Лукашенко. В Беларусь надвигается африканское пекло. Уже в ближайшие дни страну ждет серьезный скачок температуры, а местами столбики термометров могут подняться выше 40 градусов. По предварительным прогнозам, больше всего достанется юго-западу страны. Синоптики считают, что в Бресте 40-градусная жара наступит уже в понедельник. Если этот сценарий сбудется, Беларусь может обновить национальный температурный рекорд. В 2025 году был зафиксирован минимальный уровень преступности за всю историю суверенной Беларуси. Об этом заявил в своем докладе председатель Следственного комитета. Он также добавил, что на сегодняшний день можно с уверенностью отметить позитивные изменения в работе правоохранительной системы. Министр иностранных дел Эстонии раскритиковал детский мультсериал «Маша и Медведь». Поводом стало решение Netflix приобрести права еще на 2 сезона мультфильма. По мнению главы эстонского МИД, сериал является инструментом российской мягкой силы и содержит элементы советской символики. Свою позицию эстонский политик опубликовал в социальной сети X, отметив официальный аккаунт Netflix. Китай набирает популярность догшеринг. По аналогии с каршерингом, владельцы собак выставляют анкеты своих питомцев на специальных онлайн-площадках. За

0: днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем 24-26 градусов тепла. В Минске и Гомеле ночью 12-14 выше нуля, днем плюс 25-27. В Гродно ночью 15-17 градусов тепла, днем 28-30 со знаком плюс. В Бресте ночью 15-17 выше нуля, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. PM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разыгрывается, связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения прибыли не разыгрывается, связано с риском получения убытков.
0: Реклама.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». When you feel...

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-500-27777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
5: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
5: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Случалось ли у тебя так, что какое-то дело застревало намертво просто потому, что две стороны ждали шага друг от друга? В программировании этот паралич системы называется красивым словом «дедлок» или «взаимная блокировка». Что же это за штука и как она связана с нашей жизнью, сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
2: Представь, что программе А для работы нужен принтер, который сейчас занят программой Б, а программе Б в эту же секунду нужен сканер, который удерживает программа А. В итоге обе программы замирают в бесконечном ожидании. Первая ждет, пока освободится принтер, а вторая пока отпустят сканер. Никто не уступает, система зависает навсегда. И в жизни мы постоянно ловим такие дедлоки, особенно в отношениях. Я не напишу первым, пока он не извинится, а на том конце думают точно так же. Ну или, например, в профессиональной карьере. Я не начну делать проект, пока мне не поднимут зарплату, а мне не поднимут зарплату, пока я не покажу новый проект. Мы держим свои ресурсы и ждем уступок от всего мира.
0: Технодзен.
2: Так вот, мой совет тебе на сегодня. Если ты чувствуешь, что твоя жизнь зашла в тупик взаимного ожидания, принудительно разорви этот дедлок. Просто отпусти один ресурс первым. Сделай шаг назад, напиши первым, начни проект без гарантий. Дзен здесь в том, что уступить или начать первым – это не слабость, а единственный способ запустить движение всей системы.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 10-12, выше нуля, днем 24-26 со знаком «плюс». В Минске и Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 15-17. Днем 28-30 выше нуля. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Союз FM. Волна топовой музыки.

0: Союз ФМ.
1: Around the world.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
6: Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
7: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: мамы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве 24-26 выше нуля, в Минске и Гомеле 25-27 со знаком плюс, в Гродно 28-30 градусов тепла, в Бресте плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка. Радио.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-920-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: или неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве 24-26 выше нуля, в Минске и Гомеле 25-27 со знаком плюс, в Гродно 28-30 градусов тепла, в Бресте плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM.

0: Чарт Радио ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали BTS треком Swim. На второй строчке располагались Bieber, XA, Faithless, New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе досталось Avalon Rockstan, Vertigo. Кто займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве 24-26 выше нуля, в Минске и Гомеле 25-27 со знаком плюс, в Гродно 28-30 градусов тепла, в Бресте плюс 30-32. О погоде все. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная